0: Мне не знайти.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: эмоции на волне топовой музыки. Радиус FM. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18, со знаком плюс, в Витебске 17-19. В Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18, со знаком плюс, в Витебске 17-19. В Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18 со знаком плюс, в Витебске 17-19. В Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 19-21. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the day.

0: которых неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».
2: I'm

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 6 часов 59 минут в стране, это Радиус ФМ, и вроде как синоптики уверяют нас в том, что какой-то там Бернадет или какая-то там Бернадет надвигается на Беларусь, не знаю, как Бернадет, не знаю, как дожди, грозы и прочее, все остальное, но пробудители точно надвигаются на твое сегодняшнее утро, но много позитивного, много хорошего тебя ждет впереди, а прямо сейчас расскажем о планах на будущее. В ближайшие полчаса у нас Астролайф, это твой гороскоп на этот четверг, далее улыбнуло, мы порадуем тебя мемами и шутками из интернета, а еще пока ты спал, расскажем о дедушке, который очень неожиданно распорядился своим имуществом. По секрету, только никому, там будет котик. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, какие новости.
2: Привет. Расскажу, в каком фильме в главной роли будет ИИ-актриса и сколько человек уже успели получить укусы клещей.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
2: Накануне Александр Лукашенко провел кадровые изменения. Касаются они регионов. Так, например, помощником президента по Могилевской области назначена Надежда Катковец, главой КГК области Юрий Фролов. Помощником по Минску стал Дмитрий Риуцкий. Также обновлены руководители Шкловского и Бобруйского райисполкомов. Президент поставил перед новым пулом руководителей политические и хозяйственные задачи. Работать на результат, уберечь и сохранить страну. В Беларуси проходят Дни культуры Узбекистана. Вот накануне во Дворце Республики прошел гала-концерт с участием мастеров искусств. В фойе фотовыставка в кинотеатре «Победа», показ фильма, включая призера Канн. Министры культуры двух стран договорились развивать сотрудничество в театре, кино, музеях, библиотечном деле, креативных индустриях и культурном образовании. В этом году к медикам обратились около 18 тысяч пострадавших от клещей. Это число значительно больше, чем раньше. Причина – ранняя весна и теплая осень, которые дают паразитам больше времени на размножение, а также рост численности грызунов. Врачи советуют в случае укуса обращаться к специалистам для безопасного извлечения клеща. Саммит НАТО в Анкаре завершен. Лидеры Альянса приняли итоговую декларацию, к тому же беспрецедентно краткую, всего 6 пунктов, хотя обычно десятки. В документе обязательство выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году и столько же в 2027. О членстве Украины в Альянсе не упоминается. Также страны НАТО заключили военные контракты на 50 миллиардов долларов и призвали Иран уважать свободу судоходства в Ормузском проливе. А еще Дональд Трамп заявил, что США останутся в НАТО. ИИ-актриса Тилли Норвуд получила главную роль в фильме. Речь о полнометражке «Смещенная». Она сыграет саму себя, молодую ИИ-сущность, обретающую чувства. Над фильмом работают живые режиссеры и сценаристы. Создатели обещают не нравоучения, а смешные и абсурдные сцены, чтобы подтолкнуть зрителей к разговору о страхах перед ИИ. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18. Со знаком плюс в Витебске 17-19. В Могилеве 18-20 выше нуля. В Гомеле 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будители». На «Радиус ФМ».
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 11 минут в стране, ты слушаешь Радиус ФМ, прямо сейчас мы дадим тебе небольшую инструкцию на этот день, ну, по версии звезд, разумеется, можешь верить, можешь не верить, но для начала наши знаки, наши прогнозы. Пашка, что у тебя?
2: Интуиция сегодня мой конек.
1: Твой конек, а звезды утверждают, что... Морской конек. Мне звезды говорят, что будущее моих отношений зависит от меня, и здесь я хочу обратиться к гороскопам. Ребят, будущее моих отношений уже давно зависит не от меня.
2: Не надо. Уже давно. Но да, ничего от него не зависит.
1: Итак, это был прогноз для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
1: Итак, овны, будущее наших с вами, ну не наших с вами, да, а со вторыми половинками, понятно, отношения во многом зависят от нас, поэтому действуем осознанно и будем готовы отвечать за последствия.
2: Тельцы, если запутаетесь в своих чувствах, доверьтесь проверенным решениям и не спешите с выводами.
1: Близнецы, день отлично подходит для финансовых и рабочих вопросов, где главным вашим преимуществом станет практичность.
2: Раки, избегайте жарких споров на моральные темы, чтобы не довести конфликт до крайности.
1: Львы, энергии будет с избытком, но распределяйте силы разумно, чтобы не перегрузить себя.
2: Девы, не пытайтесь найти идеально правильное решение. Сегодня интуиция подскажет не меньше, чем логика.
1: Весы, даже если планы изменятся, день порадует приятными событиями в личной жизни.
2: Скорпионы, не откладывайте важный откровенный разговор. Именно сегодня он может и многое изменить.
1: Стрельцы, будьте осторожны с тем, откуда получена ваша информация, и при необходимости лучше промолчите.
2: Козероги, сегодня вас ждет приятный сюрприз, который окажется тем ценнее, чем меньше вы будете его ожидать.
1: Да, все самое неожиданное, все самое приятное, как правило. Водолеи, постарайтесь меньше думать только о себе, иначе избежать ссор будет очень непросто.
2: Ну и закончим рыбами. Будьте готовы к тому, что обстоятельства потребуют от вас заняться чужими делами или новыми обязанностями.
1: Никаких чужих дел, никаких новых обязанностей в нашем эфире. Через пару минут улыбнула. Только радость, только позитив из интернета.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Минутка хорошего настроения прямо сейчас в нашем эфире. 7.15 на Радиус FM. Улыбнула. Мемы и шутки из интернета.
2: Простите, пожалуйста, это утро я начну с максимально черной шутки.
1: Давай.
2: Но как есть. Когда ты умер, ты об этом не знаешь. Только другим, ну, по факту, тяжело. Вот то же самое, когда ты тупой.
1: Хорош, мне нравится. Смотри, такая, наверняка у каждого есть такая пара друзей, вот о которых сейчас вот эта шуточка. Люся и Витя всегда мечтали завести котенка, но у них все равно получались дети.
2: Фу! Нет!
1: Через парочку минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы с удовольствием расскажем о дедушке, который очень неожиданно распорядился своим имуществом.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка.бай».
4: ИИ-помощник
5: «Нормативка.бай».
4: Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 22 минуты в белорусской столице. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы готовы рассказать о дедушке, который очень неожиданно распорядился своим имуществом.
0: Пока ты спал.
2: И новость, знаешь, она такая, с одной стороны, грустная, поэтому прошу, давайте без вот этого. Она грустная, но милая при этом.
1: Ну, давай.
2: 72-летний пенсионер Владимир Геннадьевич, я думаю, что, ну, Владимир Геннадьевич звучит, да. Должна знать.
1: Депутат, наверное, какой-то был.
2: Нет, он простой пенсионер из Ростовской области. Он нашел способ, как защитить своего любимого котика после своей смерти. Потому что очень переживал, что за ним никто не будет смотреть, никто не будет за ним ухаживать, как, собственно, и за самим пенсионером. У него там грустная история, у него жена была, умерла, он остался один, дети перестали приезжать. Забили на дедушку совсем. И он нашел какого-то замерзающего возле батареи котика в подъезде и взял его к себе домой. Знаешь, выходил, там что-то вылечил.
1: Мило.
2: Да, они вместе гуляли, вместе ходили, все. То есть, ну, такой вот, знаешь, восполнил вот эту дырень, которую, ну, по-хорошему должны были бы восполнить дети там и прочее. Ладно, не будем их осуждать, суть не в этом. Короче, но он же понимает, что рано или поздно, да, ну, как бы все. Котик останется один, проживет дольше явно. Надо как-то сделать так, чтобы о нем заботились. Что он делает? Он идет к нотариусу и говорит: нотариус, а давай вот квартира, банковский счет, машина на котика. Оформляем? После смерти все принадлежит котику. Нотариус говорит: ты дурак, дед, ну, у тебя уже деменция началась, так нельзя, по закону. Говорит: а как можно? Я хочу, чтобы за котиком кто-то смотрел. Он говорит: можно. Можно все это переписать после
1: на
2: смерти.
1: На меня, а я посмотрю за котиком.
2: Хорошая идея, нет.

0: переписать на детей, ну, как и полагается это сделать, но если они не будут смотреть за котиком, если они не будут его кормить, гулять и прочее, им не достанется ни квартира, ни банковский счет, ни машина. Дед говорит, по рукам, где расписаться, расписался, и все. Теперь дети не имеют права на эту квартиру, машину и счет, если котик, ну, так сказать, не уйдет на тот свет счастливым и в глубокой старости.
1: Хорошо.
0: Классно.
1: Хорошо.
0: Но, а если они не будут ухаживать, то все, что они получат, это мокрые тапочки и разодранный диван.
1: И мертвого котика.
0: Да.
2: Пробудитель на радио.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 7 утра, 30 минут в Беларуси. Всем доброе утро. Это пробудители на Радиус FM. И мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
3: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура. Послушаем песню, которую лучше было бы включать ночью, когда никто не слушает радио, но в этом и суть.
2: Но лучше вообще не включать, может быть,
3: да.
2: Но нет.
3: Справишься с этим заданием, выдержишь все это и получишь подарок.
2: А потом улыбнула. Завершим этот час мемами и шутками из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, как там на дорогах.
4: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске в целом свободны, особых затруднений нет, так что хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18 со знаком плюс, в Витебске 17-19. В Могилеве 18-20 со знаком плюс, а в Гомеле 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva Braslav.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 37 минут в стране. Пробудители на Радиус FM продолжают. И прямо сейчас делай погромче. Потому что что? А мы-то дарим подарки. И через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: А подарок действительно классный. Брендированный шопер. Ну не просто шопер. Вот тебе сумка. На, иди с ней в магазин. А там внутри целый набор летних подарков от Радиус FM. Для того, чтобы принять участие в игре, забегай в наш телеграм. Радиус FM он называется. В самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на этот значок чата и оставляй нам свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:40 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас играют в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила просты. Прозвучит кусочек трека, который, ну, лучше бы ему, конечно, не звучать, но он прозвучит. Одно слово будет спрятано под звуком животного. Потом мы предложим три варианта ответа. И если наш сегодняшний участник справится, то заберет подарок. Оля сегодня у нас играет. Оле придется немножечко, да, повредить свой музыкальный слух. Привет тебе, Оль. Доброе утро.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Как твое утро проходит? Чего делаешь?
4: О, еду на работу.
5: Молодец.
4: Утро хорошо.
5: Молодец. Как у вас там погода в Гомеле?
4: Погода, солнышко светит пока.
3: Пока. Видишь, уже нас погода приучила, что всегда после солнышка надо говорить
5: а это
3: пока.
5: Ты просто всех в эфире приучил, что надо червить на погоду.
3: Это Бернадетта. В курсе ты, Бернадетта движется на нас? Не знаю, хорошо это или плохо. Мне нельзя Бернадетта, я женат. Ладно, Оль, смотри, значит, кусочек песни готова слушать?
4: Да, готова.
5: Итак, если готова, вот тебе задание внимательно.

0: тебе алутку.
1: А я сразу извинился, да, за трек? Было такое, да? Поэтому никаких претензий к радиусу.
2: Увезу с собой в Алупку отдыхать свою малютку, касатку или голубку.
1: Ой, Оля. А знаешь такую песню?
3: Голубку? Нет, я не знаю.
1: К счастью, надо добавить, да. Так, хорошо. Значит, голубку ты считаешь?
3: Думаю, голубку.
1: Эх, Оль, вот если бы выбрала малютку, хотя чё уже тут, давай слушать.
0: Увезу с собой в Алупку отдыхать свою голубку.
2: Совершенно верно!
3: Я выиграла?
1: Да! Так что оставляй дома шубку, ну а дальше там уже ты поняла. Мы тебя поздравляем. Брендированный шоппер с целым набором подарков, летних подарков от Радио СФМ внутри твой.
4: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Опять за продуктами?
6: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.ру. Городской телефон 388-76-76. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7.49 в стране, это Радиус FM, у нас улыбнуло, мы пробежались по интернету, мемы, шутки там нашли, сейчас будем озвучивать.
2: Спасибо большое, Трэдс, за то, что он есть, я вот оттуда иногда беру. Как подписать фото с парнем? Идеи. И первый же комментарий. Пока с таким.
1: Класс! Хорошо, хорошо. Смотри, у меня тоже такое. Шутка из раздела «Удивительное рядом». Московский дворник нашел возле клуба «Сохо» недокуренную сигарету, докурил и за ночь подмел всю Москву.
2: Хорошо?
1: Хорошо.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Так, мы продолжаем очень смешную тему погоды. Я объясню. Смешную не просто так. Захожу с утра, получается, сегодня в Инстаграм. И там на Беларусь надвигается циклон.
2: Циклон.
1: Что могло быть хуже? То есть, помимо того, что Вася начервил дожди, которые поливают его газон новый, он посадил, у вас есть дача возле Минска, налоговая, если что, то обратите внимание.
2: Все честно, все на жене.
1: Ребят, еще и циклон надвигается. Не знаю, что там будет за циклон, но я очень сильно надеюсь, что циклон палящего солнца какого-то.
2: Возможно. К 12 июля я не иронизирую, будет тепло, жарко.
1: Отлично. 8 утра, 1 минута в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM, и у нас в эфире точно будет жарко. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Открывать этот час будем вместе с Улыбнуло. Продолжим дарить тебе хорошее настроение.
1: Далее Вива в эфире. На кону 2 билета на 2 дня фестиваля Вива Браслав.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, какие новости.
3: Привет. Расскажу о необычной выставке в Лос-Анджелесе и действительно ли на приграничных заправках есть дефицит топлива.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Хорошая возможность обменяться мнениями и поговорить. С официальным визитом в нашу страну прибыл президент Узбекистана. Накануне у лидеров была встреча в формате тет-а-тет и неформальный ужин. А уже сегодня начнется плодотворная работа. Запланированы переговоры глав государств с участием делегаций. И состав внушительный, ведь к нам приехали представители около 230 узбекских предприятий. Будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Очередной фейк в интернете. На этот раз взяли за тему бензина. Оппоненты пишут, что якобы на белорусско-российской границе часовые очереди из желающих заправиться на наших АЗС. И связывают это с дефицитом топлива в России. Однако на самом деле никакого ажиотажа нет. Станции работают в привычном ритме, характерном для периода летних отпусков. Топливо в свободном доступе и в необходимом количестве. Белавия готовится к расширению полетной программы в Азию. Так, в конце октября авиакомпания запускает прямые рейсы из Минска в Бангкок и на остров Пхукет. В Бангкок самолеты будут летать раз в 7 дней, а на Пхукет дважды в неделю. А еще Белавия возобновляет чартерные программы на вьетнамский Фукуок. Первые вылеты запланированы на середину октября. Кроме того, с августа можно будет летать в Катар. Вылеты раз в 10-11 дней. Не хочу иметь с ними дел. Так Дональд Трамп сообщил об остановке режима прекращения огня с Ираном. Американский лидер указал, что представители от Соединенных Штатов могут продолжить переговорный процесс с иранской стороной, однако сам Трамп смысла в этом не видит. По его мнению, это является пустой тратой времени. Удивительно, чего можно добиться с помощью фантазии и краски. Художник Джошуа Видес придает классическим автомобилям вид, будто они сошли со страниц комиксов. И эти необычные авто показывают на выставке в Лос-Анджелесе, которая продлится до лета 2027 года. В линейку представленных машин входят старые модели Mercedes, Porsche и Ferrari, каждый из которых сначала вручную окрашивается в белый цвет, а затем дополняется замысловатыми черными акцентами, придающими им плоский и привлекательный двухмерный вид. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решаешь, что будет звучать в эфире, и получишь шанс забрать крутой гаджет. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18. Со знаком плюс в Витебске 17-19. В Могилеве 18-20 выше нуля. В Гомеле 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться, время делиться хорошим настроением. 8 часов 10 минут на Радиус FM. У нас улыбнуло, лови мемы.
2: Лови. Гинеколог был настолько хорош, что по выходным подрабатывал, внимание, в кукольном театре.
1: А по вечерам в колыханке, я так Хрюша из типаша, ладно, извините. А у меня вот такая, смотри, просто наблюдение. А мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой. Говорит, что до сих пор живет на апрельскую зарплату.
2: Да, да, это же базовый минимум.
1: Ну что, через пару минут в нашем эфире «Вива» в эфире. Два билета на один из самых масштабных фестивалей страны «Вива Браслав».
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 16 минут в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. Пожалуйста, сейчас внимательно. У нас остается всего лишь 2 дня, и буквально через 5 минут мы начнем играть Viva в эфире. Каждый будний день мы выбираем с помощью рандомайзера участников, которым нужно будет сделать ставку. Со скольки слов они смогут отгадать трек хедлайнера фестиваля Viva Brasil. На этой неделе у нас просто какие-то вундеркинды, да. Не знаю, музыкальные собрались, и тебе нужно будет отгадать слово, отгадать песню лишь за одно слово. Чем меньше получается...
2: Ты выбираешь
1: шансов, тем тебе сложнее, по факту. Да. Но баллов у тебя становится больше.
2: Так что я бы мыслил позитивно, пусть наш стакан будет наполовину полон. Ну а для того, чтобы стать участником Viva в эфире, заходи в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. Находи там самый свежий пост, загадка, задание, какой-то ребус, да, который тебе нужно разгадать, и в комментариях под этим постом написать правильный ответ. И проверь, пожалуйста, чтобы в телеге у тебя был открыт номер телефона.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Горячее предложение в три цены по 14 июля. Сахар Градейский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает оборотов.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 22 минуты в Беларуси. Делай погромче прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире. В эфире.
2: И пусть на этой неделе крайне сложная турнирная ситуация, да, у нас угадана песня за два слова, заработаны 6 баллов. Соответственно, чтобы превзойти этот результат, нужно рисковать, нужно идти ва-банк, выбирать всего одно слово. Это сложно, да, но пусть будет подсказкой, как мы подсказываем и всем остальным игрокам. У нас треки только хедлайнеров фестиваля Viva Braslav. Сегодня с нами играет Рената. Ренаточка, доброе утро, привет тебе.
3: Доброе утро.
2: Как твое утро, что делаешь?
3: Только проснулась.
1: Молодец.
2: Молодец. А извини, пожалуйста, за такой вопрос. Я не то чтобы лезу, но просто группа поддержки у тебя какая-то вот в тот момент, когда ты только проснулась, есть?
3: Нет.
2: Нету. То есть одна будешь справляться?
3: Да.
2: Ну ладно, ничего страшного. Помни треки хедлайнеров фестиваля. Послушать можно только один раз. Никаких подсказок от нас не будет. И почти сразу после того, как ты послушаешь песню, нужно будет дать твой ответ.
1: Да, у тебя будет лишь одно слово, к сожалению или к счастью. Послушать его можно только один раз. Готово?
3: Да.
1: Если готова, вот тебе одно слово громко, внимательно.
4: Дымки.
1: Вот так.
2: Дымки. Вот такое.
1: Есть какие-то предположения, может быть, сразу?
3: Ну, это... Наверное, Дима Билан?
2: Не знаю.
1: Итак, три.
2: Два.
1: Один.
2: Твой ответ?
1: Нет, ну, нам надо быть честными ко всем. Да, нам надо быть честными ко всем. К сожалению, да.
2: Чуть-чуть не успела.
1: Ты дала ответ, хотя он был и верный.
2: Увы.
1: В любом случае, спасибо тебе большое за то, что поиграла вместе с нами. Ты только проснулась. Доброго тебе утра и хорошего дня.
2: Ну а для всех не забываем, вот он, рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль.

0: фестиваль страны Вива Браслав. Тебя ждет несколько дней рейва в компании самых топовых исполнителей. Мод, Комната культуры, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Давай на ты и многие другие. Все подробности на сайте vivabraslav.by.
1: Вива в эфире.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. День обещает быть хорошим в любом случае. Я предлагаю просто вот прямо сейчас подойти к зеркалу или, если рядом телефон, включить фронтальную камеру, посмотреть на самого себя, улыбнуться и сказать, что все будет идеально. 8 утра, 30 минут в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
3: Я фронтальную камеру настоятельно не рекомендую включать, потому что обычно то, что ты видишь во фронтальной камере, мягко говоря, не заставляет тебя улыбаться.
2: Он ужасный человек, ребят, честно. Мы, может, поищем ему замену.
3: Лучше зеркало. Ладно, все, давайте о планах на будущее. Ближайшие полчаса интерактив не ИИ, мне тут. Будем отличать искусственный интеллект от реального человека и дарить подарки.
2: А потом улыбнула. Завершим этот час мемами и шутками из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полинка, привет. Рассказывай, можно там ехать или нельзя?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по Красной улице от Якуба Колоса до проспекта Машера. Во время проезда 7 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18 со знаком плюс, в Витебске 17-19. В Могилеве 18-20 выше нуля, в Гомеле 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 37 минут, это Пробудители на Радиус FM. Всем доброго утра, мы продолжаем дарить подарки. Буквально через 5 минут наш интерактив «Не ИИ мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Если ты хочешь проверить свою интуицию, тогда заходи в нашу группу в Telegram Радиус FM. Находи там такой маленький значок чата, нажимай на этот значок и оставляй нам свой номер телефона. Через парочку минут будем играть с двумя слушателями, ну а победителю подарок – брендированная автоподушка от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Зов. Мы создаем мебель для жизни.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
6: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
7: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
8: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
9: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8:43 в Беларуси. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: У нас два голосовых сообщения с одинаковым текстом, но разного происхождения. Одно голосовое создал реальный человек, второе — искусственный интеллект. И вот задача нашего игрока — понять, где живое, где не живое. Адель сегодня с нами играет. Привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро, что делаешь?
4: Хорошо, собираюсь на тренировку.
3: Ага. Молодец. Одна собираешься или кто-то будет помогать тебе играть?
4: Ну, пока одна.
3: Ну что ж, тогда придется только рассчитывать. Да, только на свои силы. Два голосовых послушать можно только один раз. Готово?
4: Угу, да.
1: Итак, если готово, слушаем первое голосовое.
5: Не были мы ни на какой Таити.
1: Прикольно. И второе.
6: Не были мы ни на какой Таити.
3: Так, первое мужской голос, второй женский голос.
1: Я клянусь, вот это тот самый выход, когда просто на интуиции на какой-то.
3: Да.
1: Или, ну, мне так кажется.
3: Адель, что скажешь?
4: Может быть, второй как-то больше.
3: Второй похож на что?
4: На настоящего человека.
3: На настоящего или не настоящего?
4: Настоящего.
1: На настоящего. Живого. Второе голосовое, живой человек.
3: Женский голос, живой человек. Ну что ж, тогда давай поздороваемся с автором, и там все станет понятно. Автор, привет! Да, все получилось. Полина сварганила для нас, кстати, шикарное голосовое.
1: Реально,
3: очень похоже. А, Полин, а можешь повторить, пожалуйста?
4: Не были мы ни на какой-то ичек.
1: Но, если честно, Полечка, это тебе аплодисменты, потому что я первый раз, когда послушал за эфиром, подумал вообще наоборот. Я подумал, что твое это искусственный интеллект. В любом случае, спасибо тебе большое за то, что поиграла вместе с нами. И, Адель, мы поздравляем. Подарок уходит ей. Девчонки, хорошего вам дня.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
8: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Реклама.
10: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM. Улыбнула.
1: 8.50 в стране, это Радиус FM. Доброе утро, привет тебе, у нас улыбнула. Приготовься ловить порцию мемов и шуток из интернета.
2: Не знаю, мне было смешно. После сеанса 3D-кино семья циклопов потребовала обратно деньги.
1: Ну, можно было экономить и брать одни очки на двоих. Ну, тоже, не начинайте, пожалуйста. Так, смотри, у меня вот такая. На курорте мужчина, увидев красивую девушку, начал снимать обручальное кольцо прямо в кармане брюк, чем только спугнул ее.
2: Да, ой, хорошо.
1: Хорошая.
0: Пробудитель. На

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 9 утра в Беларуси. Привет тебе, чемпион. Это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем свою утреннюю миссию. Впереди много всего интересного. И прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф. Твоя звездная инструкция на сегодня.
1: Далее улыбнула. Продолжим дарить тебе хорошее настроение.
2: И еще вот этот поворот. Расскажем о ежиках из бумаги, которых раздавали детям. И как ты понимаешь, с ежиками не все так просто.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Привет тебе. Рассказывай, какие новости.
3: Привет. Расскажу о тараканах-аквалангистах и развитие Минска по новому сценарию.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко поставил задачу превратить Шкловский район в образцовый. Об этом говорилось накануне во время заседания по кадровым вопросам. В Шкловском районе восстановлены ключевые структуры для сельского хозяйства. РАИ, агросервис, сельхозхимия, ПМК и льносеменоводческая станция. Глава государства подчеркнул, это важно для всей Беларуси, и опыт Шклова нужно тиражировать по стране. Электронная очередь для подачи документов в ВУЗы уже работает. В прошлом году ею воспользовались треть поступающих, а в этом ожидается около половины. Минобразование поручило ВУЗам увеличить количество рабочих мест в приемных комиссиях, чтобы все желающие могли подать документы онлайн. Абитуриент выбирает удобное время, приходит в ВУЗ и подает документы без очереди. Все ВУЗы подключены к системе. Отмечу, в этом году прием составит около 49 тысяч человек, из них 33 тысячи на бюджет. В генеральном плане развития Минска заложена концепция «15-минутный город». Каждый житель должен добираться до парка, кинотеатра или торгового центра не дольше 15 минут. Также город поделен на 9 агломераций. Каждый район развивается как отдельный центр со своей инфраструктурой. Американские военные начали дополнительные удары по Ирану. Хотят помешать ему контролировать Ормузский пролив. Атакованы портовые города Бендер-Аббас, Сирик и Чебохар. Иранские ПВО отражают удары. В ответ на предыдущие атаки Иран нанес удары по базам США в Бахрейне и Кувейте. Отмечу, Тегеран обвиняет Вашингтон в нарушении меморандума о перемирии. Тараканьи бега в общежитиях устарели. Теперь они стали киборгами-аквалангистами. Это удалось сделать сингапурским и японским ученым. Они на 3D-принтере напечатали костюмы, вживили чипы и аккумуляторы. Насекомые могут находиться под водой до 3 часов и двигаться почти как на суше. После экспериментов они остались здоровыми. В планах адаптировать их для работы на Марсе и других планетах. Коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность. Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царская Бай по телефону +375 29 716 44 44. И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18. Со знаком плюс в Витебске 17-19. В Могилеве 18-20 выше нуля. В Гомеле 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.11 на Радиус FM. Прямо сейчас звездная инструкция, гороскоп. Начнем с наших знаков, потом мы про твой день расскажем.
2: Интуиция сегодня мой конек, ребят.
1: Хорошо.
2: Ля-ля-ля.
1: Звезды, видимо, не понимают, о чем говорят. Они говорят о том, что будущее моих отношений зависит от меня. Так вот, в моих отношениях будущее отношений уже давно не зависит.
2: Будущее уже давно, в принципе, не зависит от тебя.
1: Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
1: Итак, овны, звезды утверждают, что будущее наших отношений сегодня во многом зависит от нас, поэтому действуем осознанно и будем готовы отвечать за свои последствия.
2: Тельцы, если запутаетесь в своих чувствах, доверьтесь проверенным решениям и не спешите с выводами.
1: Близнецы, день отлично подходит для финансовых и рабочих вопросов, где главным вашим преимуществом станет практичность.
2: Раки, избегайте жарких споров на моральные темы, чтобы не довести конфликт до крайности.
1: Да, крайности нам не надо, львы, энергии будет с избытком, но распределяйте силы разумно, чтобы не перегрузить себя.
2: Девы, не пытайтесь найти идеально правильное решение. Сегодня интуиция подскажет не меньше, чем логика.
1: Весы, даже если планы изменяются, день порадует приятными событиями в личной жизни.
2: Скорпионы, не откладывайте важный откровенный разговор. Именно сегодня он может многое изменить.
1: Стрельцы, будьте осторожны с тем, откуда получена ваша информация, и при необходимости лучше промолчите.
2: Козероги, радость придет, откуда не ждали. И чем меньше вы ждали, тем больше радости.
1: Прекрасный гороскоп. Водолеи, постарайтесь меньше думать только о себе, иначе избежать ссоры будет непросто.
2: Ну и закончим рыбами. Будьте готовы к тому, что обстоятельства потребуют от вас заняться чужими делами или новыми обязанностями.
1: Никаких чужих дел, никаких новых обязанностей. Далее улыбнуло в нашем эфире. Будем делиться мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: 24. Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 9.18 на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула. Мемы и шутки из интернета.
2: У меня жизненный факт.
1: Давай.
2: Самое страшное в фильмах ужасов — это момент, когда в фильме наступает полная темнота, и я вижу в отражении ноутбука свои подбородки.
1: Вот, это как с фронтальной камерой, все то же самое. А у меня такая, местами грустная, смотри. Сколько не приводила жена домой любовников, сколько не прятала их в шкаф и не прятала их под кровать, а муж из командировки так и не вернулся.
2: Да, ужас.
1: Такая ужасная история. Вот этот поворот через пару минут. Расскажем о ежиках из бумаги, которых раздавали детям, и, как ты понимаешь, с этими ежиками не все так гладко.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа — это способ исполнить мечты.

0: 8044-784-84-84.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из свинины дачный с луком полуфабрикат всего 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
4: На Радиус ФМ.
3: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
4: «Автодрайв».
3: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 25 минут в стране. Доброго утра тебе, это Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас мы расскажем о ежиках из бумаги, которых раздавали детям. Ну и как ты понимаешь, с ежиками не все так просто.
0: Вот это поворот!
3: И казалось бы, да, что с ежиками может быть не так просто. В общем, в Великобритании была какая-то акция в каком-то маленьком городке, когда детям, которые там приходили в книжные магазины, еще в какие-то магазины, раздавали ежиков, которые были сделаны из бумаги. Знаешь, такие очень милые, классные, ну, вот как поделочка такая. Угу. Но есть одна проблема. Одна внимательная мама обнаружила, что листочки эти были, это не просто листы А4, это были листочки из книг.
2: Ага.
3: Из книг эротического содержания.
2: Ой,
3: из какой. Романов вот этих, где там нефритовые стержни, вот эти вот все дела. В общем,
2: Клеопатра.
3: Вот такие. Клеопатра, ну, возможно, Клеопатры, да. Другая женщина обратила внимание, что ее 10-летняя дочка получила вот от продавца такого ежика, увидела, что, ну, там прям совсем откровенные сцены описаны на страницах этих книг. В общем-то, естественно, они там какую-то вот эту коллективную жалобу собрали, все пошли в полицию, говорят, все, надо сажать, что они делают, на чем они, из чего они делают этих самых ежиков. В полиции сказали, слушайте, это была благотворительная акция, никто за это денег не брал. И что мог человек делать вам красивых ежиков?
2: Из того и сделал, по факту. Нет,
3: да.
2: Вот все про это же самое сказал.
3: Может быть, просто стоит потихонечку развеивать миф про капусту, про аиста, ну, как бы, и все будет хорошо. Да, я не говорю о том, что откровенные сцены для маленьких детей — это хорошо, но вот эта вот история «нашли в магазине в капусте и аист», может быть, вот как раз эти ежики и расскажут детям, как все.
2: Что не так с капустой?
3: Как все работает.
2: Не
3: понял. Не, Паш, у тебя?
2: Ну?
3: У тебя все хорошо.
2: Я, подожди.
3: Какой вырос?
2: Будем разбираться.
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. В Беларуси 9 утра, 33 минуты. Привет тебе, мы продолжаем свою утреннюю миссию.
3: Будет немножко полезно в ближайшие полчаса. Смотри, что нашел. Поделимся свежим исследованием касательно связи сна и лишнего веса.
2: А потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о самой бесполезной покупке, которая впоследствии стала любимой.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
4: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны, но есть затруднения по улице Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. Время проезда 10 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18 со знаком плюс, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. В Могилеве 18-20 со знаком плюс, а в Гомеле 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Задай ритм лету с «Вива Браслав».

0: Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:41 в стране. Пробудители на Радиус FM продолжают. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы поделимся свежим исследованием касательно связи сна и лишнего веса.
0: Смотри, что нашел.
2: Слушай, у нас реально свеженькое исследование. Обычно какие были исследования? Ну, мол, недосып плохо влияет на твой вес. Ну, мол, не досыпаешь, вес набирается. А тут смотри, ребят прям заморочились. Взяли определенное количество людей и сказали им: так, в повседневной жизни вы сколько спите? 7-8 часов. А давайте вы будете спать на, ну, полтора часа меньше. И мы посмотрим, что будет.
3: Нет, я против.
2: Но, нет, я имею в виду в качестве исследования. И они начали спать на 78 минут меньше. И знаешь, что произошло? Буквально через несколько недель плюс 0,5 килограмма веса.
3: Реально?
2: Просто из-за этого. Не стали есть больше бургеров, шаурмы там или еще что-то. Просто 0,5 килограмма сверху.
3: Как?
2: Почему это происходит? Это происходит потому, что, во-первых, если ты не досыпаешь, у тебя потом, ну, целый день нет настроения, ты всех бесишь, ну, это понятное дело. Тебе хочется есть больше.
3: Почему?
2: Ты заедаешь вот этот недосып. Твой организм пытается добрать вот это вот необходимое ему, то, что он берет во время сна, едой. И ты замещаешь то, где ты спал, едой. Еще, ну это понятно, логический плюс, чем меньше ты спишь, тем больше времени ты бодрствуешь. Чем больше времени ты бодрствуешь, тем больше возможностей пожрать.
3: Интересно.
2: Если ты дольше спишь, ну просто у тебя нет физической возможности поесть. Ты утомляешься, к обеду ты уже ничего не хочешь. Опять, если ты ничего не хочешь, ты не двигаешься. А если ты не двигаешься, ты не сжигаешь калории. Ну и, соответственно, опять твой вес идет в верхушку. Но меня, знаешь, вот позабавила такая точность. 78 минут сна, не досыпа, вот эти 78 минут каждый день.
3: Это плюс 500 грамм.
2: Это полкилограмма сразу, да, тебе веса.
3: Прикольно. Съем. У меня теперь есть 100% отмазка. Почему я так много сплю? Потому что я не хочу толстеть, я хочу держать себя в форме.
2: А, вот еще что. А я всем, у кого там вес пошел в гору, очень рекомендую. Покупаем дачу.
3: Дачу.
2: У тебя просто нет времени на перекусы, на вот это вот уныние. В купленной даче есть и минусы, конечно. У тебя появляется очень много времени для шашлыка. Там, где шашлык, там и другие наши злобные привычки. Да, Паш?
3: Да.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 50 минут в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас мы будем слушать стендап-выступление, но не живого человека, а полностью спродюсированное, сгенерированное, сделанное искусственным интеллектом.
3: Нейростендап.
4: В общем, годик назад вышла лимитированная PlayStation с Человеком-пауком. Mm-hmm. Да, вот это вот, она очень красивая, черно-красная, под нее джойстик специальный.
2: Это для тех, кто, у кого психологический возраст 12 лет. Вот это.
4: Я ее купил.
2: Да.
4: Я ее купил, и я ее поставил дома просто для красоты. Я думал, что это, наверное, самая бесполезная покупка, которая у меня была. И буквально вот недавно я начал играть. Да, mm-hmm. я стал активным пользователем консоли. Я уже знаю, как это называется.
2: Вторая половинка в командировке. Правильно понимаю.
4: Mm-hmm.
2: Начал играть. Хорошо.
4: Начал, злоупотреблять, вот получается, приставкой. Прикольно. Я никогда не мог подумать, что вот это реально бесполезная по факту покупка, она неожиданно оказалась моей любимой. Прям мне очень стало нравиться то, что у меня есть PlayStation, я в ней играю.
2: Представляю, сколько человек тебя забросает камнями, когда услышит, что PSP это бесполезно. Бесполезно по то, о чем мечтают, вымаливают, выпрашивают. Я видел видосы с внутренних камер наблюдения в магазинах. Люди плачут на кассе, когда карточкой, ну, оплачивают и им выносят коробку, они плачут. Натурально.
4: Ну, простите, у меня вот так как бы.
2: Все в порядке?
4: Да. Давайте и с Иришкой пообщаемся по этому поводу. Вот бесполезных покупок, которые, в принципе, стали потом любимыми.
5: Люди иногда покупают абсолютно бесполезные вещи. А потом внезапно оказывается, что именно без них жизнь уже невозможно представить. Например, мини-вентилятор. Покупали со словами «да ерунда какая-то». А теперь летом носятся с ним по квартире, как с семейной реликвией. Есть еще плед с рукавами. Сначала смеялись «ну что за халат для дивана?», а потом попробовали. И теперь даже чай пьют в нем с чувством собственного достоинства. Отдельный уровень – маленькая настольная лампа с теплым светом. Казалось, просто очередная безделушка. А теперь без нее вечер уже какой-то неуютный. Многие случайно покупают смешную кружку с нелепой надписью. И почему-то именно из нее чай становится вкуснее, чем из дорогого сервиза. Самое смешное – антистресс-игрушки. Взрослые покупают их детям, а потом сами весь день щелкают, мнут и никому не отдают. Потому что самые любимые покупки – это не всегда самые нужные. Иногда счастье стоит совсем недорого и помещается на прикроватной тумбочке или в ладони.
2: Я наконец-то вспомнил. Кружка, самая бесполезная покупка. Я очень хотел высокую кружку. Ну, вот, типа, высокую. Ну, зачем такая кружка? Там есть проблемы с ложками, как размешать вот это. Но у меня идеально подошла кружка к чайной ложке, которую я вот так буквально ноготочками держу. Пальцы не попадают в кипяток, и при этом я могу с самого дна всего почерпать. Вот очень...
4: Точно 37?
2: Люблю эту. Васька 37 годиков, да.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
6: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
7: Светофор. Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В Беларуси 9 утра, 59 минут. Всем доброго утра! Желают пробудители на Радиус FM. Ребяточки, осталось до выходных совсем ничего. Вот пережить сегодня, завтра. И вот они, пожалуйста, долгожданные выходные, в которые можно... Что можно делать, Вась? Давай, топ-3 пункта, что можно топ-3 делать на выходные.
2: Смотри, распаковываешь мешок с углем.
1: Первый пункт. Делать распаковку.
2: Да, второй, засыпаешь его в мангал. И третий, начинаешь...
1: Делать засыпайку.
2: Засыпайку и жарить.
3: Прокручивать. Ага.
2: Прокручивать. Хорош. Кирилл Громов уже здесь у нас в студии. Кирилл о шашлыке и о шампурах, кажется, так правильно, знает все. Поэтому ему и оставляем наш сегодняшний эфир.
1: Хорошего тебе дня.
2: Да, всего хорошего.
3: В Беларуси 10 часов. Всем привет. Ну а Полина Тарасевич готова поделиться актуальными новостями к этому часу. Полина, привет, о чем расскажешь?
4: Привет, расскажу об отдыхе в Египте и действительно ли все мужчины полигамны, а женщины моногамны.
0: В радиусе новостей.
4: Министерство связи согласовало с Минтрансом новое решение. Теперь вышки мобильной связи будут строить прямо у автомобильных дорог на месте фонарных столбов. Раньше их ставили в 30-50 метрах от трасс, что требовало отвода земель и прокладки коммуникаций. Новый подход упростит и удешевит строительство. В Минске открылся торговый дом Узбекистана. Это площадка для демонстрации экспортного потенциала страны. Здесь будут проводить презентации, реализовывать сельхозпродукцию, текстиль, электронику. Это поможет установить прямые контакты между деловыми кругами и создать совместное производство. Белорусским туристам стали доступны 3 новых отеля в Египте. Один 4-звездочный в Нью-Аламейне, 2 5-звездочных в Рас-эль-Хекме и Мерса-Матрухе. Все с обслуживанием формата «Все включено». В этом году туда можно улететь прямыми чартерами не только из Минска, но и из Бреста. Пакетные туры есть на 10-11 ночей. Проведение саммита НАТО в 2027 году в Албании может быть перенесено или отменено. Все потому, что Албания остается страной с одними из самых низких военных расходов, что может вызвать критику Дональда Трампа. Возможность отказа от ежегодного саммита уже обсуждается. Утверждение, что мужчины полигамны, а женщины моногамны, ложно. Как рассказал эволюционный биолог Петр Лицкий, в реальности оба пола имеют и долгосрочные, и краткосрочные стратегии. Есть данные, что у женщин в некоторых популяциях число браков связано с ростом репродуктивного успеха. Также в природе бывает, что моногамия выгодна самцу, если самки сильно рассредоточены. Так что все сложнее, чем кажется. Коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18, со знаком плюс, в Витебске 17-19. В Могилеве 18-20 выше нуля, в Гомеле 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.

0: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: 10.41. Какой же кайфовый, гладкий, по-настоящему обволакивающий саунд. Только что с тобой послушали. Главные мировые суперзвезды и феномен современной поп-культуры — это корейцы BTS и своим атмосферным треком Swim. На волнах Радиус FM время вот как-то движется вперед. На календаре у нас долгожданный четверг, и трек Swim в переводе означает «плыть». Я думаю, что все знают. Это очень красивая метафора о том, как человек готов буквально раствориться в чувствах к своей половинке и плыть сквозь любые штормы и океаны, лишь бы быть рядом. Но сегодня, в четверг, глядя на гору рабочих задач, у меня этот трек вызывает совершенно другие ассоциации. Давай честно. Четверг — это день, когда мы все уже не просто работаем, а буквально плывем по течению рабочей недели в сторону долгожданных выходных. Спина у нас приняла форму офисного кресла. Мозг на автомате генерирует ответы в рабочих чатах, а внутренний навигатор четко настроен на вечер пятницы. И, кстати, про этих парней есть просто сумасшедшая, абсолютно свежая новость. Прямо сейчас BTS находится в своем грандиозном мировом турне, и билеты на их стадионы и концерты раскупаются с какой-то, я не знаю, ну, космической скоростью, и не успеваешь толком доплыть. И журналисты посчитали, что в некоторых европейских городах фанаты расхватали абсолютно все места на огромных аренах всего за 90 секунд с момента старта продаж. Вот полторы минуты, и все, стадиона как и не бывало. Вот, я думаю, нам бы на работе в этот четверг такую же суперэффективность и скорость. Представляешь, приходит к тебе шеф с огромной папкой отчетов, а ты за полторы секунды раз, и все. Ну, а чтобы твой рабочий день и четверг, в частности, пролетел как можно легче и незаметнее, у Радиус FM до конца часа проверенное средство, называется «Топовая музыка». Будем ее слушать с улыбкой на лице. Камрад у нас на низком старте с треком «Be Mine», так что не переключайся и будь вместе с нами.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Когда ты умер, ты об этом не знаешь. Только другим, ну, по факту тяжело. Вот то же самое, когда ты тупой.
6: Хорош, мне нравится.
4: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну, четверг-то по факту лучший день недели. Знаешь почему? Потому что пятница уже буквально дышит нам в затылок. Четверг — это день великого психологического какого-то перелома. И вся недельная паника позади. Дедлайны уже так не пугают, как в воздухе начинает отчетливо пахнуть скорыми выходными. А чтобы твое предпятничное настроение взлетело до небес, мы на Радиус FM подготовили ближайшие полчаса 10 топовых треков без рекламы разговора. Среди них Benson Boone, Beautiful Things. До этого в твоей динамике ворвется Sony for that, D.O.D. Poppy Bath, Come Think About Us. Ну а раньше всех в нашем эфире Only You от Cup Sport и проекта Шау. Встречай! Прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by, где вовсю также гремит грандиозное музыкальное тестирование. Голосуй за любимые треки, помогай нам собирать самый горячий плейлист страны, забирай нереально крутые призы, умную колонку с Алисой. Переходи на Radius FM, обязательно голосуй. Ну а мы врываемся в новый час компании свежих новостей, так что не переключайся. Беларуси, 11 часов, привет. Ты на Radius FM. Полина Тарасевич готова поделиться актуальными новостями к этому часу. Полина, привет.
2: Привет. Расскажу о второй бесплатной попытке ЭКО и о вступительной кампании в ВУЗы.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня во Дворце независимости пройдут переговоры Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева. За 10 лет товарооборот Беларуси и Узбекистана вырос более чем в 13 раз и сейчас приближается к миллиарду долларов. Партнеры намерены серьезно увеличить эту цифру за счет промкооперации. Например, углубление локализации на заводе МТЗ в Узбекистане. Также в планах совместные проекты в машиностроении, АПК и цифровизации. В Беларуси расширили программу бесплатного ЭКО. Теперь вторую попытку экстракорпорального оплодотворения можно сделать за счет бюджета. Услуга доступна семейным парам с медпоказаниями, женщине до 40 лет, и статус замужества не обязателен. Эффективность более 40%, что соответствует мировым стандартам. За 20 лет процедуры родились более 10 тысяч беларусов. С 12 июля в Беларуси стартует основной этап приема документов в большинство вузов. Для удобства работает электронная очередь через личный кабинет на сайте РИКС. Можно забронировать время. Но сама подача документов только при личном присутствии. Сроки. До 17 июля можно подать документы на бюджеты платные. До 19 июля для сельхоз, ветеринарных и силовых специальностей. До 1 августа только платные. Победители Олимпиад подавали заявление в конце июня. Переговоры президентов Польши и Украины Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре не привели к урегулированию их конфликта. Варшава заявила, что Киев не желает отказываться от прославления бандеровцев, что делает возвращение к прежним отношениям невозможным. Европарламент принял резолюцию с осуждением политики героизации нацизма и пособников Гитлера, назвав это препятствием для вступления Украины в ЕС. Китайские власти обсуждают возможность ограничить доступ зарубежных пользователей к отечественным моделям ИИ, включая DeepSeek. Окончательных решений пока нет, но меры могут коснуться будущих поколений моделей. Это связано с тем, что передовые ИИ-технологии становятся стратегическим ресурсом для экономики и безопасности Китая. Для пользователей из других стран это может означать потерю доступа к мощным инструментам. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске 16-18. Со знаком плюс в Витебске 17-19. В Могилеве 18-20 выше нуля. В Гомеле 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: So, так скажи в переводе, означает это очень жизненная, забавная история про парня, который ходит вокруг да около, постоянно строит глазки, залипает, но дико стесняется подойти и сделать первый шаг перед своей любимой девушкой. Доджа в своей фирменной манере ему прямым текстом заявляет: «Слушай, ну хватит уже топтаться на месте и ходить вокруг да около. Если я тебе нравлюсь, просто возьми и скажи мне об этом». Очень актуальный трек для четверга, кстати. Такое ощущение, что этот парень из песни — это каждый из нас на работе, когда мы стоим у кабинета шефа и боимся зайти, чтобы попросить отпустить нас пораньше. И раз уж певица подняла тему вот этих долгих, нерешительных взглядов, очень есть любопытное свежее исследование от ученых в тему этого трека. Они, значит, решили выяснить, сколько времени на самом деле нужно современному человеку, чтобы понять, симпатичен ему незнакомец напротив или нет. Исследователи сделали следующее подтверждение. Оказывается, нашему мозгу требуется ровно 200 миллисекунд, чтобы считать черты лица человека и выдать подсознательный вердикт. Но самое интересное в другом: если мужчина задерживает свой взгляд на девушке дольше, чем на 8.5 секунд, это научно доказывает, что он уже мысленно построил с ней совместные планы на выходные. А вот если взгляд длится меньше 4 секунд, увы, шансов ноль. Так что, парни, если сегодня в офисе вы залипли на коллегу дольше, чем на 8 секунд, знайте, ученые вас официально раскусили, скрывать симпатию уже бесполезно. Ну а мы на Радиус FM скрывать свои чувства не собираемся. Мы открыто признаемся в любви каждому из вас и к самому качественному, свежему и плотному мировому саунду и продолжаем крутить его для тебя в режиме нон-стоп. Сейчас по традиции мы сделаем небольшую паузу на то, чтобы узнать короткий прогноз погоды от синоптиков. И сразу после мы вернемся в эфир с треком от Дамиана Давида, его летний вайб под названием Next Summer уже на низком старте.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями погоды. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В Гродно, Бресте и Минске днем 16-18 тепла. В Витебске от 17 до 19 градусов. В Могилеве сегодня передают 18-20 тепла. Ну а в Гомеле плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
2: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
5: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
2: АМК. Делаем красиво и на века.
6: Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная, автомат 27,99. Крышки металлические 3,49 за 25 штук. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
7: 3 цены.
8: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама.
9: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
10: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
9: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
10: Вау!
9: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
11: Мы говорим вам 4!
10: Да!
9: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
10: Так можно было, да?
9: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус ФМ.
3: Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: 7.47, и вот какая же сильная, пронзительная и по-настоящему кибернетическая, я бы даже так сказал бы, энергетика в каждом звуке. Это норвежский гений Алан Уокер и очаровательная Изабелла Мелкман со своими порванными струнами, в переводе с английского. Оно так и означает «broken strings», и это очень красивая, глубокая история о натянутых до предела отношениях, которые рано или поздно трескаются, но все-таки пытаются как-то вернуться обратно, вот собраться, и чтобы эти струны снова были натянутыми и хорошо звучали. И, кстати, у меня классная информация для тебя в тему нашего трека. Уже завтра наступит долгожданная пятница. Это значит, что на Radius FM придет время для главного музыкального события недели. Ровно в 15.00 стартует наш официальный топ-чарт. 20 самых горячих, сочных и разрывных мировых хитов, которые ты лично выбирал своими голосами в течение всей недели. На сайте radiusfm.by они сойдутся в бескомпромиссной битве за первое место. Кто удержит корону? Какой трек совершит самый мощный рывок? А кто эпично вылетит из нашей двадцатки, узнаем уже завтра. Настраивай свой приемник ровно на 3 часа дня и будем вместе подводить итоги и заряжаться главным саундом планеты на все выходные. Ну а пока пятница еще все-таки не наступила, мы на Radius FM продолжаем снабжать себя классными топовыми хитами в режиме реального времени, чтобы этот четверг пролетел максимально легко и на стиле. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламную паузу, после чего тебя ждет акцент Сера и Миша Миллер с треком Don't Leave, а также Наталья Ленская, которая расскажет тебе полезные вещи об отношениях с окружающими людьми. А программа «Вселенские истории» также на низком старте. Не переключайся.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Днем по будням на Radius FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Катя, и у нее был спокойный, в целом надежный партнер. Он не изменял, не давал поводов, не скрывал телефон. Но у Кати все равно иногда появлялось чувство тревоги. Он задержался на работе, внутри уже напряжение. Он написал позже обычного, и фантазия включилась. Я ревнивая, понимала Катя.
3: А я вот не понимаю. Если повода нет, откуда тогда ревность?
2: Ревность не всегда про реальность. Часто она про внутренний опыт. Психологически ревность без фактов обычно связана не с текущим партнером, а с ощущением небезопасности внутри отношений. Если у человека был опыт потерь, предательства, нестабильности или эмоциональной непредсказуемости, мозг начинает быть настороже даже там, где все спокойно. Он как будто заранее ищет угрозу, чтобы не быть застигнутым врасплох.
3: То есть это не про него, а про ее внутреннюю систему тревоги.
2: Именно. Есть еще один механизм – слабая опора на себя. Когда самоценность нестабильна, включается мысль «меня могут легко заменить». И тогда любое внешнее событие начинает восприниматься как сигнал опасности. Не потому что есть измена, а потому что есть страх ее возможности.
3: То есть ревность иногда – это не про любовь, а про страх потерять.
2: Да, и еще важный момент. Чем больше человек пытается проверять и контролировать партнера, тем сильнее обычно становится тревога. Потому что контроль не убирает внутреннюю причину, он только на время снижает напряжение, а потом возвращает его снова.
3: То есть, чем больше проверяешь, тем меньше спокойствия?
2: Часто так и происходит. В такой ситуации важно разделять факт и фантазию. Что я точно знаю? И что я додумываю? Замечать триггеры. В каких ситуациях ревность появляется чаще всего? Усталость, стресс, одиночество, сравнение. Укреплять внутреннюю опору, свои интересы, цели, круг общения. Чем устойчивее я, тем меньше зависимости от тревожных мыслей. Говорить с партнером, не обвиняя, а описывая состояние. Мне иногда тревожно, я с этим работаю.
3: То есть ревность – это не доказательство любви, а сигнал, что внутри что-то тревожится.
2: Да, и зрелость отношений не в том, чтобы никогда не ревновать, а в том, чтобы понимать, что с этой ревностью делать, и не разрушать связь и страха, которого на самом деле может не быть.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах ровно 12. Полдень четверга официально наступил, а значит, что до финиша рабочей недели остался всего один какой-то рывок. И прекрасное прямо сейчас время, потому что пятница уже буквально дышит нам в затылок, и вся неделя, суета позади. Мысли непроизвольно улетают в сторону выходных, а чтобы у тебя прямо сейчас появился 100% повод улыбаться, я загляну в календарь, и просто есть шикарные несколько поводов. Сегодня вот день веры в единорогов. Очень классный повод почувствовать себя детьми. Да-да, этих сказочных мифических коняшек с рогом. Юмористы шутят, что в четверг на работе вера в единорогов нам просто необходима, ведь поверить в существование розового крылатого коня гораздо проще, чем то, что ты успеешь закрыть все висящие дедлайны до конца сегодняшнего дня. Ну а в принципе еще один классный повод нас с тобой ожидает в ближайшие полчаса. Он называется 10 топовых треков подряд без рекламы разговоров, среди которых у нас Pink и You Hate Me. Следом ворвемся в абсолютный танцевальный разрыв и 100% клубный хит от харизматичной Минелли. Ну а добавит горячего солнца и плотного хаус-вайба в твоей динамике шикарная коллаборация I'll Be Waiting от Rehab'а. Ну а перед тем, как эта огненная музыкальная волна полностью накроет твои динамики, давай по традиции прямо сейчас узнаем самые актуальные новости к этой минуте. Ну а тем временем, Беларуси, полдень, ты на Радиус FM. Влад Рудюков в студии Радиус FM готов рассказать тебе самые актуальные новости. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, когда БЖД вернет все штатлеры на городские линии и как вещества из черники защищают глаза.
0: В Радиусе новостей.
2: Беларусь и Узбекистан работают над укреплением взаимовыгодного сотрудничества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По словам главы государства, Минск и Ташкент придерживаются схожих взглядов по ключевым вопросам международной политики и намерены активнее развивать взаимодействие в интересах двух стран. В Минске прощаются с народным писателем Беларуси Николаем Чергинцом. В Центральном доме офицеров собрались представители руководства страны, общественные деятели, коллеги, друзья и читатели, чтобы проводить писателя в последний путь. Николай Чергинец ушел из жизни 7 июля на 89-м году жизни. Он является автором более 40 художественных произведений, переведенных на многие языки мира. Белорусская железная дорога завершила плановый ремонт электропоездов «Штадлер». С 10 июля на городских линиях вновь будут работать все 36 пар поездов. Они будут курсировать по маршрутам Минск-Беларусь, Минск-Красное Знамя и Минск-Рудинск. Таким образом, железнодорожное сообщение столицы с городами-спутниками полностью восстановлено. Движение коммерческих судов через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США по целям в Иране. По данным Bloomberg, судоходство сохраняется только в северной части пролива у берегов Ирана, тогда как южный маршрут практически не используется. После новых ударов США спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Тегерана. Черника и голубика могут помочь сохранить здоровье глаз. К такому выводу пришли ученые, проанализировав результаты ряда исследований. По их данным, содержащиеся в ягодах антоцианы защищают клетки сетчатки от повреждений, улучшают кровообращение и помогают глазам быстрее адаптироваться к темноте. Исследователи считают, что регулярное употребление таких продуктов может снизить риск возрастных заболеваний органов зрения. И в завершение. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. И это пока все новости. Далее о погоде. Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. В Гродно, Бресте и Минске сегодня плюс 16-18, в Витебске плюс 17-плюс 19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-плюс 21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 12.29. Чистая концентрированная ирония. Если переложить его на наш рабочий четверг и состояние, когда ты сидишь на трех созвонах одновременно, одной рукой дописываешь отчет, второй судорожно пьешь уже остывший кофе. И главное в этот момент, друзья мои, действительно не уйти с ума на этом месте и не почувствовать то самое глубокое дно рабочих задач с финалами. И, кстати, про этот трек есть просто потрясающие, дико вдохновляющие факты. Фьюши, который только что нам исполнил этот трек, Deep End он называется. Очень много полезной информации прямо сейчас для тебя поступит. Раз уж мы заговорили про ситуации, когда люди внезапно оказываются на грани какого-то безумия из-за работы или гаджетов, лови очень забавную, дико актуальную новость тему этого трека. Вот спрашивается, какое действие на рабочем месте чаще всего доводит современных сотрудников до состояния «я сейчас сойду с ума». Думаешь, это правки от начальства или затянувшиеся планерки? А вот и нет. На первом месте с огромным отрывом оказался момент, когда коллега в общем рабочем чате вместо одного внятного текстового сообщения присылает 5 голосовых подряд по 1,5 минуты каждая. В этот момент и в эту секунду у 90% людей уровень стресса взлетает, как будто они сдают квантовую физику. Ну а если голосовые еще и записаны на ходу и на ветру, все, пиши пропало. Так что давай беречь нервные струны друг друга и в этот четверг пиши лучше тексты. Ну а чтобы никакие рабочие перезагрузки и длинные голосовые не заставили тебя слететь с катушек, у Radius FM идеальный рецепт. Просто сделай приемник погромче. Наш сочный музыкальный поток мигом возвращает зен и правильный настрой. Перед тем, как следующий убойный хит ворвется в эфир, мы с тобой узнаем актуальный прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. Гродно, Брест и Минске сегодня 16-18 со знаком плюс. В Витебске передают от 17 до 19 тепла, в Могилеве 18-20 выше нуля. Ну а в Гомеле сегодня плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: Светофор. И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор». АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Call the dad.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: В очередной раз откладываем в сторону все отчеты, закрываем скучные рабочие вкладки и настраиваем свои приемники на максимальную громкость, потому что на Радиус FM любимая игра Gift Time. И четверг день прекрасный, до выходных остался всего один короткий рывок, а значит, что самое время взбодриться и забрать наш топовый подарок – абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». И чтобы он оказался в твоих руках, и ты на протяжении месяца бесплатно приводил себя в форму, сейчас переходи в нашу группу в Телеграм, она называется «Радиус FM», подписывайся и находи внизу этой группы значок сообщения, по которому тебе нужно будет написать правильный вариант ответа на вопрос, который также связан с тренажерными залами. Внимание, он звучит следующим образом. Какой популярный спортивный снаряд, который сегодня есть абсолютно в любом тренажерном зале мира, изначально в 19 веке в Англии был изобретен вовсе не для фитнеса, а в качестве сурового исправительного наказания для заключенных в тюрьмах? Что это был за снаряд? Вариант 1 – беговая дорожка. Вариант 2 – гребной тренажер. Вариант 3 – тяжелая спортивная гиря. Один из этих вариантов точно верный и правильный, поэтому прямо сейчас присылай его в сообщениях в нашей группе в Телеграм, она называется «Радиус FM». Через два трека я подведу итоги, назову имя победителя, ну а пока играем.
0: Gift Time на «Радиус FM».

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Vivo Braslov.

0: поддержке Радиус FM.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM. Бибирекса и Faithless.

0: Гифт-тайм на Радиус ФМ.
1: Да, два трека пролетели, и как одно мгновение наш телеграм-канал буквально разрывается от твоих сообщений, а значит, что пришло время раскрыть карты и отдать наш заветный фитнес-приз. Абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин», и сегодня он достается девушке прекрасной, которую зовут Лена. Номер телефона заканчивается на 5816. Лен, я тебя поздравляю от всей души, и громкий аплодисмент звучат в твою честь. Ну и раскрывая интригу, которую Лена все-таки правильно написала. Сегодня мы спрашивали следующий вопрос. Как же все-таки называется тот самый прибор, который использовали еще в 19 веке в Англии, был изобретен вовсе не для фитнеса, а в качестве сурового исправительного наказания для заключенных в тюрьмах. И это действительно вариант А, вариант под номером 1, беговая дорожка. В 1818 году английский инженер изобрел ее прообраз, чтобы арестанты бесконечно шагали по кругу и тем самым перемалывали зерно. Так что, когда ты сегодня бежишь на дорожке и тебе кажется, что это какая-то каторга, знай, тебе не кажется. Они именно для этого и, в принципе, создавались. Ну и, в принципе, для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг, тренажерные залы, бассейны, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба, почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Гифт-тайм на Радиус FM.

0: Спасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
2: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
1: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
2: АМК. Делаем красиво и на века.
3: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
4: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
5: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kung Staphylus London и Might Enterprise с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирается только тебе.

radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах ровно 13, и ведь четверг в час дня — это абсолютно прекрасное время, когда у любого нормального человека на лице просто обязана появиться улыбка. И знаешь почему? Да потому что пятница уже не просто близка, она фактически завтра. Худшая часть недели позади, все сложные планетарные дедлайны разгребли, и мозг уже начинает как-то потихоньку строить планы на выходные. И чтобы эти планы сопровождались еще качественной музыкой, делай Радиус FM погромче, потому что в ближайшие полчаса будет жарко. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. И среди них команда Hunter X и их золотой трек Golden. Андрей Нуна, конечно, постарался на славу. Также послушаем с тобой Тейт Макрей и ее трек Greedy. Можно снимать, начинать тренды в тиктоках. Ну, а раньше всех в нашем эфире красивая история про бывшую девушку, про нынешнюю. Короче, там разборки полным ходом от Бенсона Буна. Ну а перед тем, как эта огненная музыкальная волна полностью накроет твои динамики, давай по традиции узнаем самые актуальные новости к этой минуте. Ну что, в Беларуси 13 часов, ты на Радиус FM, привет. Прямо сейчас послушаем Влада Рудюкова, который готов поделиться актуальными новостями к этому часу.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, когда БЖД вернет все штатлеры на городские линии и как вещества из черники защищают глаза.
0: В Радиусе новостей.
2: Беларусь и Узбекистан намерены расширять экономическое сотрудничество. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По словам главы государства, Узбекистан входит в число ключевых торговых партнеров Беларуси, а стороны уже ставят цель увеличить взаимный товарооборот до 2 миллиардов долларов. Кроме того, Минск рассчитывает вместе с Ташкентом развивать совместные проекты и выходить на рынки третьих стран. Сильный ветер повалил деревья в Гродно и 8 районах области. По данным МЧС, после прохождения грозового фронта, спасатели 12 раз выезжали на распиловку и уборку деревьев, которые перекрыли дороги. Пострадавших нет. Между тем, сегодня в отдельных районах Гродненской области вновь ожидаются грозы, поэтому спасатели призывают жителей соблюдать меры предосторожности. В Жлобине восстановили водоснабжение после аварии на водозаборе. Об этом сообщили в районном исполнительном комитете. При этом ремонтные работы продолжаются, поэтому в отдельных районах возможное пониженное давление, слабый напор и временное ухудшение качества воды. Напомню, утром из-за поломки без холодного и горячего водоснабжения остались Жлобин и несколько близлежащих населенных пунктов. Почти половина жителей Польши считают чрезмерной военную помощь Украине. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании SW Research. Согласно исследованию, 44,8% респондентов заявили, что объем поддержки был слишком большим, тогда как около 38% назвали его оправданным. Опрос проводился 8 июля среди более чем 800 совершеннолетних жителей Польши. Майонез не стоит считать вредным продуктом. Такое мнение высказала британский диетолог Софи Медлин. По ее словам, соус содержит ненасыщенные жиры, которые полезны для сердечно-сосудистой системы, а также помогают организму усваивать витамины А, Д, Е и К, содержащиеся в овощах. При этом специалист отмечает, употреблять майонез следует умеренно и выбирать продукт с натуральным составом. Коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность – это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка – от 6% годовых, срок – до 15 лет, сумма – до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. И это пока все новости. Далее о погоде.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Бресте ночью плюс 11-13, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Витебске ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 21. 21-23, в Гомеле ночью плюс 11-13, а днем 22-24 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

группе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Да, 13.31. Какой сочный, плотный, по-настоящему породистый качу от нашего Иманбека компании легендарный Wiz Khalifa и KDDK со своим разрывным синглом Ordinary Life на Radius FM. И в переводе означает «обычная жизнь» этот трек. И там вовсю наваливают, конечно, рэпа про то, что исполнители устали от этой самой обычной жизни, от серых будней и хочет бесконечного праздника, роскоши и вечного чила. Но если привязать эту тему к нашему рабочему четвергу, то обычная жизнь в час дня — это когда ты сидишь перед монитором, смотришь на гору табличек в Excel и думаешь, ну, мне бы твои проблемы, какая роскошь, тут просто бы дотянуть до пятницы, чтобы обеденный перерыв длился хотя бы часа три. Тем более, что твоя жизнь точно не казалась, чтобы твоя жизнь точно не казалась обычной и скучной, у меня есть для тебя отличный, классный, топовый повод. Прямо сейчас откладывай в сторону все нудные отчеты, заходи на наш официальный сайт radiusfm.by, там вовсю гремит наше грандиозное музыкальное тестирование. Проходи его от начала и до конца. И совсем скоро с помощью рандомайзера мы выберем счастливчика, которому достанется топовый подарок от нашей радиостанции. Это умная колонка с Алисой. Ну и тем самым, пройдя тест до конца, ты формируешь наш плейлист и выбираешь самые лучшие и топовые треки, которые будут радовать тебя и вызывать улыбку на лице до конца этого дня. Ну а раньше всех, через пару минут Марк Дэн и Джованни Ричи присоединятся к нам в эфир с треком Let Me Die, а через 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру Акуна Цитата, послушаем фрагмент небольшого мультфильма и определим счастливчика, которому достанется набор чая Такамори.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами будут грозы. В Гродно и Бресте ночью 11-13, тепла днем 17-19. В Минске ночью передают 10-12 со знаком плюс, днем от 19 до 21. В Витебске ночью плюс 10, плюс 12, днем 20-22 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 21-23. Ну а в Гомеле ночью будет плюс 11, плюс 13, днем 22-24 выше нуля.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
8: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
9: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш бро.
10: Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама.
11: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
12: Вместе с дерматологом Светланой Якубовской поговорим о загаре и о том, как защищать кожу в летний период.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Акуна цитата.
1: 13:40, прямо сейчас мы начинаем нашу игру Акуна цитата. Она связана с мультфильмами и, в частности, с фразами из каких-то великих шедевров анимации. И у нас на кону сегодня крутейший набор чая Такамори, который будет не только согревать, но и насыщать твои будни своими вкусами, ароматами. И, в частности, прямо сейчас, чтобы забрать этот топовый подарок, нужно быстрее всех написать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос в нашей группе в Телеграм. Она называется Радиус FM, поэтому прямо сейчас переходи в нашу группу, напомню, не в аккаунт по номеру телефона, а именно в группу, подписывайся, и внизу этой группы есть значок чата, по которому тебе нужно будет прислать свою версию. Давай пока послушаем этот шедевр.
2: Не рычи, сиди спокойно.
3: Мне больно.
2: Сиди спокойно, и не будет так больно.
3: Если б ты не убежала, ничего бы не случилось.
2: Если б ты меня не пугал, я бы не убежала.
1: Вот, давай прямо сейчас решать, из какого же мультфильма эта фраза. Вариант 1 – «Фиксики», вариант 2 – «Красавица и чудовище», и вариант 3 – «Вверх». Один из этих мультфильмов – наша стопроцентная правильная разгадка. Твой вариант ответа прямо сейчас жду в нашей группе в Телеграм «Радиус FM». Через два топовых трека подвожу итоги, называю имя победителя, которому достанется вкусный набор чая «Такамори».
0: Проведи день на волне топовой музыки.
4: Задай ритм лету с Вива Браслов.

Подробности на сайте vivobraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.

0: Акуна цитата.
1: 13 часов 46 минут, два трека пролетели, и наш телеграм-канал буквально завален твоими сообщениями, а значит, что пришло время раскрыть карты и прямо сейчас узнать, кто же забирает наш главный чайный приз. Напомню, сегодня в игре «Акуна цитата» мы разыгрывали большой, ароматный, невероятно вкусный премиальный набор чая, и сегодня он уходит Тане Зайцевой. Эти бурные аплодисменты для тебя, Танюш. 94-46 заканчивается номер телефона. Таня действительно была права, что вырезанная фраза из мультфильма принадлежит анимационной ленте «Красавица и чудовище». Поэтому чай Такамори нашел своего обладателя. И напомню, что день бывает разным, но с неповторимыми вкусами чая Такамори легко сказать «да» новому дню. Такамори Бай, выбирай свое настроение. Ну а наш интерактивный час на этом официально подходит к своему финишу. До конца этого часа будем ловить с тобой трек от Rudimental и Khaled «All I Know». Так что не переключайся, будь на волне топовой музыки. Ну а я, Кирилл Громов, ставлю на паузу наше с тобой общение. Рабочий четверг уверенно движется к финишу, так что не расслабляйся, держи правильный темп. А я передаю микрофон и бразды правления в следующий час Лёше Якимовичу, у которого в запасе много музыкального разрыва, интересных историй, новостей, фактов. Так что не переключайся и будь вместе с нами. Пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Светофор. И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
4: Светофор. Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
5: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
8: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама.
9: Нет радиоприемника?
10: Не оплатил подписку?
11: Хочется чего-то нового?
12: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
13: Алиса, включи Радиус FM.
14: Включаю.
12: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас четверг, 9 июля. И знаешь, вот четверг на самом деле, ну, прекрасный день. И ничего лишнего даже не скажешь. Вот это время, когда выходные уже, ну, настолько близко, что ты буквально чувствуешь их запах. И, ну, работать в четверг в полную силу, это, да, в целом почти плохая примета. Поэтому большинство из нас сегодня просто плавно дрейфует уже в сторону пятницы и выходных. Главное, самое главное в четверг, это делать умное лицо, вовремя переключать вкладки в браузере при приближении босса и тихонько радоваться, что рабочая неделя почти все. Ну и чтобы этот четверг пролетел еще незаметнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых, самых вкуснейших треков подряд без рекламы и разговоров. Ну и послушаем с тобой Набу с треком Slow Down. Slow down. Одним словом, замедлись, и это на самом деле лучший совет на остаток сегодняшнего дня. Ну, куда спешить, правда? Идем дальше. Future X с треком This Kind of Love. Вот такая любовь. Вот знаешь, какая любовь самая сильная и искренняя по четвергам? Это твоя взаимная любовь к любым кнопкам, где есть отклонить на приглашение на новые созвоны.

0: Be Mine от Камрад, «Будь моей». Это на самом деле идеальная песня для тех моментов, когда ты заходишь на кухню офисную, открываешь холодильник и видишь там ее, свою пластиковую коробочку с домашней едой, которую ты заботливо приготовил вчера вечером. Ну что ж, с первыми тремя треками я тебя познакомил, остальные семь без спойлеров, но тебе точно понравится, я в этом уверен. Просто расслабляйся, откладывай в сторону все сложные задачи и делай звук погромче. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица, 14 часов, привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
1: Привет, Леша. Я расскажу, что будет с ценами на топливо и почему iPhone резко подорожают.
2: В радиусе новостей.
1: Беларусь и Узбекистан договорились о новом этапе двустороннего сотрудничества. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По словам главы государства, стороны согласовали принципиально новый подход к взаимодействию по ключевым направлениям и подготовили пятилетнюю дорожную карту сотрудничества. Особое внимание в ней уделено развитию производственной кооперации. Резкого роста цен на автомобильное топливо в Беларуси не ожидается. Об этом заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает СББай. По его словам, цены будут корректироваться постепенно, а последнее повышение составило 1 копейку. В концерне также подчеркнули, что запасы нефтепродуктов сформированы в полном объеме, и все автозаправочные станции страны обеспечены топливом. Президентский спортивный клуб запускает республиканский проект «Марафон 10 тысяч шагов». Участникам предлагают ежедневно проходить не менее 10 тысяч шагов в течение 100 дней, подтверждая результат через личный кабинет на сайте проекта. Главный приз – сертификат на путешествие стоимостью 15 тысяч рублей. Также участников ждут промежуточные розыгрыши спортивных призов, смарт-часов и других подарков. Регистрация открыта до 14 августа. Германия закупит у США крылатые ракеты «Томагавк». Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, новое вооружение поможет устранить один из ключевых пробелов в системе обороны страны. Кроме того, Мерц сообщил, что Германия намерена досрочно увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и продолжит развивать собственную оборонную промышленность. Новый iPhone могут заметно подорожать. По оценке аналитиков Counterpoint Research, Apple рассматривает повышение цен из-за роста себестоимости комплектующих. Главной причиной называют резкое подорожание микросхем памяти и нового процессора. По прогнозам экспертов, стоимость будущих флагманских моделей может увеличиться на $200-300. И в завершение. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс.Станцию Light 2. Заходи на сайт radiosfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 21 копейка. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Бресте ночью плюс 11-13, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 21-23. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус FM». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: В этом треке у нас история про то, как поймать легкость, ну и просто двигаться в своем ритме, когда тебе абсолютно на все равно. А вот на самом деле, знаешь, вот бы эту схему как-то перенести вот с пятничного танцпола прямо на твое рабочее место в четверг, да? И вот, к слову, норвежские и австралийские ученые потратили целых 35 лет и перерыли более 1000 научных статей, чтобы выяснить, как же все-таки получить кайф от работы. Ну, конечно, изучая 35 лет то, как любить работу вместо того, чтобы просто поработать, это, конечно, отдельный вид искусства, но выводы достаточно хорошие. В общем, оказывается, тебе нужно всего 3 вещи. Запоминай. Чтобы твой босс не стоял над душой с микроконтролем, чтобы ты сам чувствовал себя профи и чтобы в коллективе тебя поддерживали, а не просто молча пили чай. Так что знай, в любом случае ты крутой специалист, ты точно со всем справишься. Ну а если что-то и не нравится, то не бойся обсуждать это с руководством. Все-таки ты управляешь своей жизнью. Ну а чтобы тебе работалось еще приятнее, давай глянем, что там у нас за окном будет завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью в основном по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, а местами даже будут грозы. В Гродно и Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 17, плюс 19. В Минске ночью 10-12 выше нуля, а днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью от 10 до 12 тепла, а днем плюс 20, плюс 22. В Могилеве ночью 9-11 выше нуля, а днем плюс 21, плюс 23. И в Гомеле ночью 11-13 выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Мороженое пломбир в стаканчике 20 копеек. За рубль 69. Стиральный порошок Тайд 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицины.бай или по телефону 7300.
5: Трицины, трицины.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте

0: Это были Airbook с треком Graceland. И трек про то, как хочется бросить абсолютно все и просто уехать в закат. Вот слушаешь этот трек и уже видишь себя где-то на пляже, а вот реальность аккуратно стучит себе по плечу, мол, слушай, у тебя там отчет до 5, и проездной так-то закончился, давай с небес на землю спускайся. Но у меня для тебя есть и хорошие новости. В общем, ученые из Лондона доказали, что когда ты просто планируешь или фантазируешь об отпуске, твой мозг выделяет дофамина даже больше, чем во время, ну вот, реального отпуска, когда ты уже лежишь где-нибудь там на пляже с коктейльчиком в руке. Потому что в твоих мечтах нет задержки рейсов, и никто не орет на соседнем шезлонге. Так что, если ты сейчас залипаешь в стену и мысленно покупаешь билет в один конец, не останавливайся, ты, можно сказать, лечишь свой мозг прямо сейчас. В общем, все делаешь правильно, мы прорвемся. Ну а пока слушай Radius FM, слушай самые топовые треки, а уже буквально через один топовый трек, а именно Next Summer от Дамиана Давида, слушай авторскую программу Ромы Савойска «Технодзен», где ты узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Представь, что дизайнер создал невероятно красивый сайт с редким изысканным шрифтом, но ты открываешь его со старого телефона, который этот шрифт просто не поддерживает. И что же произойдет? Сайт выдаст ошибку и закроется? Ну, нет. Сработает технология под названием Fallback. Что же это такое, сейчас расскажу.
0: Технодзен.
2: По сути, Fallback — это запасной упрощенный сценарий на случай сбоя. Браузер поймет, что красивый шрифт не загружается, вздохнет и покажет тебе обычный надежный Arial. Это выглядит не так изящно, но сайт работает, и ты можешь прочитать текст. Система не сломалась, она просто мягко адаптировалась. И, как мне кажется, в жизни мы часто бываем слишком жесткими. Мы придумываем идеальный сценарий дня, идеальная тренировка, идеальное свидание, рабочий процесс. И если хоть одна деталь идет не так, мы паникуем, злимся и чувствуем, что день полностью испорчен. Наша система в таком случае вылетает с ошибкой, потому что у нас нет ментального фоллбека.
0: Технодзен.
2: Поэтому мой совет тебе на сегодня. Пропиши в своей голове простые запасные сценарии. Не успеваешь на полноценную часовую тренировку? Пусть твоим фоллбеком станет обычная 5-минутная разминка. Не получается провести тихий вечер без забот? Сделай фоллбек на 3 глубоких осознанных вдоха в тишине. Учись гибкости у технологий. Жизнь не обязана быть идеальной. Главное, чтобы она продолжалась.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий.
3: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович. У нас четверг, 9 июля. И вот знаешь, четверг — это такое удивительное время. Вот это день, когда любая какая-то сложная задача, которая прилетает тебе по работе, автоматически переносится уже на следующую неделю. Ну, и правда. Не начинать же вот что-то серьезное, ну, перед выходным. Ну зачем? Мозг уже наотрез отказывается в целом соображать, а на лице застыла такая, можно сказать, универсальная улыбка, которая должна прям говорить твоему начальнику, мол, я безумно занят, пожалуйста, ну не трогайте меня. Ну и я предлагаю расслабиться и просто плыть по течению под хорошую музыку, и чтобы этот четверг пролетел еще незаметнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой Эван с треком Hollow. Название этого трека переводится как «пустой». На самом деле, это максимально точное описание состояния нашей головы в четверг после обеда. Ну что ж, идем дальше. Дэвид Гетта и Бэби Рекс с треком «I'm Good». Ребята в треке говорят: «У меня все хорошо». Ну, пожалуй, самая лживая фраза в истории человечества. Ну и самым первым услышим трек «Don't Leave» от Миши Миллера. Переводится как «Не уходи». На самом деле, это самые драматичные слова этой недели, потому что это именно ты со слезами на глазах мысленно кричишь своему коллеге, который прямо посреди рабочего дня встает и говорит: «Ну, ладно, я в отпуск, пока». Что ж могу сказать тебе? Просто расслабляйся, отдыхай, откладывай в сторону все какие-то там сложные задачи, дедлайны, рабочие чаты, и на ближайшие 30 минут просто расслабляйся и ни о чем не думай. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.02, привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радиков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, хватает ли топлива в Беларуси, как 12-летняя девочка из Канады создала собственный стартап.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь рассчитывает увеличить товарооборот с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
3: У нас есть реальные возможности выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. В том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряда других.
2: Ситуация с обеспечением топливом в Беларуси остается стабильной. Об этом заявили в концерне «Белнефтехим». По словам заместителя председателя Владимира Сизова, нефтепродуктов достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса, поэтому дефицита топлива и нехарактерных очередей на автозаправочных станциях не ожидается. В концерне также отметили, что сезонный рост потребления, связанный с отпусками и сельхозработами, заранее учтен при планировании поставок. Польша запускает производство собственного дрона «Камикадзе Хорнет». Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Цезаре Томчик. По его словам, беспилотник полностью разработан польскими специалистами и предназначен для нанесения ударов на большой дальности. Власти страны рассчитывают создать производство, которое при необходимости позволит быстро нарастить выпуск таких аппаратов. 12-летняя школьница из Канады создала ИИ-сервис для бизнеса с помощью чат-GPT и Claude. Разработанный ею проект способен принимать телефонные звонки, записывать клиентов, оформлять заказы и обрабатывать пропущенные вызовы. По данным Business Insider, сервис уже обрабатывает сотни звонков, а его создательница рассчитывает в ближайшее время привлечь первого платного клиента. И в завершение. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Lite 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. И это пока все новости, далее о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Бресте ночью плюс 11-13, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 21-23. В Гомеле ночью 11-13, а днем 22-24 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это «Радиус ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Дэнс и Ники Минаж на Радиус FM. И трек про то, как люди целуют незнакомцев в поисках, ну, хоть каких-то чувств. И слушай, ну признайся, бывало же, да? Вот стоишь где-нибудь в 3 часа ночи, смотришь на абсолютно случайного человека и думаешь... а вдруг это любовь? Хотя на самом деле это просто темнота и твое плохое зрение. И вот иронично, но у роботов сейчас ровно те же проблемы. В общем, тут новость прилетела. Полностью цифровая ИИ-актриса по имени Тилли Норвуд получила главную роль в полнометражном кино. Представил, да? И играть она будет, ну вот, кого бы ты думал, да? Нейросеть, которая пытается обрести чувства, вот серьезно, да? Живые люди в фильмах годами играют бездушных роботов с каменными лицами, а теперь виртуальная модель будет имитировать душевные терзания. Ну, дожили, что еще сказать? Эволюция, спасибо тебе большое. Эх, актеры и кино остаются без работы. В общем, если ты сегодня... совершаешь глупости или там проливаешь кофе на клавиатуру, гордись этим. Ни один алгоритм в мире пока не умеет так искренне и талантливо лажать. В общем, наслаждайся своей человечностью. Ну а теперь давай посмотрим, что там у нас по погоде на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью в основном по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, а местами будут грозы. В Гродно и Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 17, плюс 19. В Минске ночью 10-12 выше нуля, а днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, а днем плюс 20, плюс 22. В Могилеве ночью от 9 до 11 тепла, а днем плюс 21, плюс 23. И в Гомеле ночью 11-13 выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
6: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: Зейн сейчас так надрывался в треке «Die for me». Готов умереть ради любви, там все дела. В общем, красиво, красиво. Но давай честно, да? В реальной жизни от тебя никто не требует умирать. Обычно планка подвига гораздо ниже. Например, просто не трогать чужую зарядку от телефона, когда у самого остался 1%. И даже канадские ученые выяснили, что в среднем мы идем на компромисс в отношениях около, внимание, 1500 раз в год. И наш мозг воспринимает эти мелкие уступки, ну, вроде там совместного выбора сериала, так же тяжело, как сдачу сложного экзамена. Так что если ты сегодня просто промолчал и не стал спорить из-за какой-то там бытовой ерунды, считай, ты уже совершил подвиг, и не надо ради этого жертвовать жизнью, как Зейн. Береги свои нервы, ты все делаешь правильно. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самую топовую музыку.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет! Ну что ж, у нас все тот же четверг, все тоже 9 июля, и на связи все тоже я, Леша Якимович. У нас близится конец недели, и если уже рутина начинает затягивать, то у меня есть такое хорошее противоядие, так сказать. Сегодня у нас отмечается такой неофициальный праздник, но очень вдохновляющий — День Зова Горизонта. Это день для мечтателей, путешественников и всех, кто устал сидеть в четырех стенах. Его суть простая — поднять глаза от экранов, посмотреть вдаль и разрешить себе помечтать о новых дорогах и крутых поездках. Ну и на Радиус FM мы уверены, что лучшая дорога всегда начинается с правильной музыки. И прямо сейчас я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десятка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. И давай познакомимся с первыми тремя ребятами поближе, так сказать. Дуэт Дэвид Гетта и Тедди Свимс «Ган, Ган, Ган». Это мощный такой эмоциональный хаус-гимн с невероятным вайбом, где пронзительный вокал Тедди Свимса буквально, ну, пробирает до мурашек. В общем, сейчас сам все поймешь. Идем дальше. Также послушаем Джейн с треком «Макеба». Это легендарный франко-африканский электропоп-трек с таким гипнотическим ритмом, который моментально заставляет двигаться. Ну и самым первым у нас в эфире прозвучит Naked и Portugal The Man с треком Glide. Это легкий, скользящий инди-поп-трек с мягким басом, мечтательными гитарами и невероятно расслабляющим вайбом. Ну давай будем честны, ну правда же, расслабляет. В общем, делай паузу, смотри в окно и представляй свое идеальное путешествие. Вот тебе предложение. Сегодня хороший день, чтобы позволить себе немного свободы и двигаться только вперед. Ты на Радиус FM, не переключайся, и сейчас быстренько пробежимся по новостям. Ну а в столице-то у нас 16.02. А вот о самых актуальных событиях к этому часу нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, что в Беларуси будут использовать вместо асфальта и сколько заводов планирует закрыть Volkswagen.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь готова поставлять продукцию для Государственного резерва Узбекистана. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По словам главы государства, речь идет о замороженной говядине, сахаре, масле и другой продовольственной продукции. Кроме того, Беларусь готова расширить экспорт мебели, техники, продукции деревообработки, фармацевтики и нефтехимии, а также рассчитывает на увеличение поставок узбекской продукции на белорусский рынок. Абитуриенты уже могут заранее записаться на подачу документов в вузы через электронную очередь. Для этого в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний нужно выбрать учебное заведение, факультет, специальность, а также удобные дату и время посещения приемной комиссии. При этом предварительная запись остается добровольной. Документы, как и прежде, можно подать в порядке живой очереди. Прием документов на бюджетные места стартует 12 июля. В Беларуси при ремонте дворов могут начать чаще использовать тротуарную плитку вместо асфальта. Такой вариант обсуждают в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. По словам главы ведомства Геннадия Трубила, плиточное покрытие удобнее в ремонте, поскольку его проще демонтировать и уложить обратно при проведении работ на подземных коммуникациях. В этом году в стране планируют благоустроить более 3500 дворовых территорий. Volkswagen планирует закрыть 4 завода в Германии к 2031 году. Как сообщает Der Spiegel, концерн намерен сократить расходы на фоне кризиса в автомобильной отрасли. Помимо закрытия предприятий, компания рассматривает масштабное сокращение персонала, уменьшение инвестиций и реорганизацию бизнеса. По данным издания, эти меры должны помочь автопроизводителю стабилизировать финансовое положение. В Москве состоялась необычная церемония бракосочетания роботов-гуманоидов. В библиотеке имени Пушкина роботы Роберт и Матильда обменялись символическими клятвами и кольцами в виде световых браслетов, а затем исполнили свадебный танец. По словам разработчиков, такая акция призвана привлечь внимание к развитию гуманоидной робототехники и ее возможностям. И в завершение. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 21 копейка. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Бресте ночью плюс 11-13, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 21-23. В Гомеле ночью 11-13, днем 22-24 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус FM». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.
1: Around the world.

0: Crazy на Radius FM и трек про ту самую безумную любовь, где парочка влюбленных, ну, таких слегка ку-ку, и вместо нормальной жизни они постоянно ищут скрытую угрозу в целом во всем мире. Ну и слушай, по нашей сложившейся традиции я принес тебе забавную новость из мира. В общем, тут один парень в сети выложил фото своей тинет, который сам же, цитирую, чуть не словил инфаркт. Ну, она реально выглядела как монстр. Интернет уже начал гуглить телефоны экзорцистов, но потом чувак признался, что он просто сам пририсовал тени, красные глаза в фотошопе. Вот на самом деле, вот это я понимаю, уровень скуки, когда тебе настолько не с кем пообщаться, настолько нечего делать, что ты дорисовываешь характер собственной тени, чтобы просто поспорить с ней. В общем, не придумай себе лишних демонов, ты и так совсем хорошо справляешься. А чтоб твоя тень вообще имела шанс показаться на асфальте завтра, давай посмотрим прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью в основном по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, а местами будут грозы. В Гродно и Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 17, плюс 19. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 19-21 градусов тепла. В Витебске ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем 20-22 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 21, плюс 23. И в Гомеле ночью 11-13 выше нуля, а днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменные сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
3: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: Радиус FM.

0: Кэллум Скотт и Леони с треком «Stay», и он про то самое отчаянное желание вцепиться во что-то и не отпускать. Вот знаешь, это чувство, когда пытаешься досмотреть шикарный сон после звонка будильника, где ты уже выбираешь себе яхту, а потом открываешь глаза, и надо опять на работу. Но не вздумай унывать, ждание — это просто твой личный такой пит-стоп, ты в любом случае все делаешь правильно, двигаешься в своем темпе, и у тебя все обязательно получится. Главное, так сказать, не паркуйся там, где тебе не нравится. Тем более, скоро мы поддадим газу, потому что уже в 17 часу здесь будет Оля Венска со своим автодрайвом. Ну а пока у тебя есть пара минут, залетай на наш сайт radiosfm.by. У нас там сейчас идет музыкальное тестирование, а на кону умная колонка Алиса. Правила вообще простые. Заходишь на сайт, слушаешь самые топовые треки, голосуешь за те, что реально понравились, и главное условие — пройти этот тест до самого конца, и ты будешь автоматически участником розыгрыша. Так что делай это прямо сейчас. Но... А нам с тобой пора прощаться, увы и ах. Спасибо большое, что был сегодня со мной эти 3 часа. Встретимся с тобой уже завтра, чуть пораньше, в 10 утра. Я уже буду с тобой, поэтому желаю тебе классного вечера и до завтра.
1: Реклама. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Мороженое «Пломбир» в стаканчике 20 копеек за рубль 69. Стиральный порошок «Тайд» 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены, 3 цены.
4: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
5: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Гриль баски свиные с черным перцем, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. Подробности на евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Реклама.
6: Топ-чарт
1: Радиус FM.
6: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
6: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
6: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
6: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: «Три дня дождя» — это не про известную группу, которая с удовольствием ротируется в нашем эфире, а это про ситуацию, которая сложилась в Минске, и в эти мгновения тоже город начинает накрывать дождь. Ну вот я посмотрела прогноз по часам, ну вроде как ближе к 8 часам вечера будет чуть-чуть получше, но это не повод расслабляться, потому что завтра синоптики обещают нам 70% осадков. Вот поэтому в моменте давай наслаждаться погодой здесь и сейчас. И с другой стороны, можно, конечно, депрессировать, а я предлагаю тебе воспринимать дождь как белый шум, который просто дает повод для того, чтобы расслабиться в моменте, успокоиться и где-то даже легализует лень. То есть вот прям на диванчике где-нибудь уютно устроиться или в машинке устроиться поуютнее, ехать, куда глаза глядят, и слушать топовую музыку радио СФМ. А еще слушать самые актуальные новости к этому моменту, которую принес мой коллега в студию радио СФМ Владислав Кучко. 17:00 в Беларуси. Влад, привет, заходи, новости в эфир, заноси.
2: Привет, Оля, расскажу, из-за чего загорелась сталинка на улице Ленина в Минске и какое исследование озадачило ученых.
0: В радиусе новостей.
2: Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь завершился. Александр Лукашенко лично проводил коллегу в аэропорту. Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным визитом 8 июля. Совместная программа глав государств началась в этот же день со встречи в формате тет-а-тет. Белорусский лидер пригласил коллегу в гости, где состоялось общение в неформальной обстановке. Сейм Литвы рассмотрит программу без пункта об угрозе со стороны Беларуси. Кроме того, в документе более не идет речь о дальнейшей международной изоляции восточного соседа, то есть нашей страны. Председатель Сейма отметил, что выбор подобного курса отчасти вызван позицией США, которые хотели бы видеть открытым экономический путь через страны Балтии. В Минске по факту пожара в Сталинке по улице Ленина возбудили уголовное дело. По результатам проведенной проверки следователи установили, что причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности, в том числе при использовании электрических сетей и электроприборов. Гродно присоединился к масштабному проекту «Васильковый тур», который проходит в преддверии юбилейного славянского базара в Витебске. Праздничная программа проходит в крупном торговом центре Гродно. Одним из главных событий дня станет конкурс фестивального караоке со звездой. Победитель получит возможность выступить на сцене славянского базара в Витебске. Изменение уровня тестостерона у мужчин в мире озадачило ученых. Масштабное медицинское обследование охватило 120 тысяч представителей мужского пола со всей планеты. Выяснилось, что за последние 50 лет концентрация тестостерона в организме мужчин упала в среднем на 54%. Эксперты, проводившие данную работу, связывают полученную статистику с увеличением числа пациентов с диабетом и избыточным весом. Далее коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирное украшение со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это все новости к этому часу. Далее на радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно и Бресте ночью плюс 11-13, днем плюс 17-19. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 21-23. В Гомеле ночью 11-13 со знаком плюс, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17.15, точно драйвовая. И прямо сейчас расскажу тебе про интересные инновации в автомобилях. Да, конечно, в последние годы прогресс технологий автомобилестроения очень далеко шагнул, и, как правило, мы связываем его с появлением электромобилей. Но я могу сказать, что и составляющие автомобиля тоже претерпевают изменения. Например, самовосстанавливающиеся пленки или адаптивные краски. Вот такая вот история. Конечно же, вот эти сколы, мелкая царапина, потертости, все это нам портит порой настроение. А вот как раз-таки институты специальных автомобилей разработали вот такие самовосстанавливающиеся пленки. Поэтому теперь электрокарам ничего не страшно. Ну и также есть безвоздушные шины, специальные покрышки, созданные за счет умных технологий, которые могут продолжать движение даже после прокола. Ну круто же! И как это сильно облегчает нам, водителям, жизнь. Также, например, создание адаптивного света для автотранспорта. Частая проблема – это ослепление водителей встречных авто дальним светом. Это кого-то раздражает, да? Это кого-то бесит. И можно в свой адрес много чего услышать неприятного по ходу движения. Но вот как раз-таки автоматическое изменение интенсивности направления света оптики, исходя из текущей ситуации на дороге, позволит как-то, во-первых, примирить водителя, во-вторых, конечно же, по-прежнему обеспечить высокий уровень безопасности именно тебя, как водителя, за рулем. Также инновации предполагают подсвечивание внутренней зоны при повороте, рассеивание светового пучка при езде за другими машинами. Вот столько всего интересного. А также здесь в списке инноваций этого года, например, управление автомобилями с помощью джойстиков. Как тебе такая история? Мы к рулю привыкли, а здесь такой вот интересный вариант. Также внедрение системы беспроводной зарядки смартфонов прямо во время езды, создание уникальных аэродинамических систем, которые будут снижать сопротивление авто встречному воздуху. И не только. Также монтаж крыши для электрокаров с солнечными панелями, которые призваны увеличить запас хода электрокаров. Ну, круто же, столько всего нас ожидает. И, конечно же, для нас это повод задуматься, а не прикупить ли новый автомобиль вот со всеми этими интересными гаджетами и системами.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Наше

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.23. Явное средство, такой антидепрессант против вот этих затяжных дождей, которые случились в Минске уже какой день подряд. Это, конечно же, сладости. Я просто предлагаю тебе те необычные сладости, которые лично сама пробовала. Такой гид по самым необычным пирожным столицы. Ну вот, во-первых, пирожное «Морква наша». Пробовал такое? А надо бы, интересно выглядит. И плюс ко всему, в основе морковный бисквит, нежнейший сыр крем-чиз, сливки, грецкий орех, соленая карамель, розмарин. Марин выглядит само по себе просто как произведение искусства. Ну, представь себе, как будто в горшочке растет морковка. Это само по себе уже искусство кулинарное. Такое, конечно, есть. Прям жалко, но очень вкусно, поверь. Что еще тебя впечатлит? Интересный десерт под названием угольный десерт. Он такой прям реально

0: Стоимость вот этого ведра всего лишь 15 рублей. В среднем стоимость этих креативных десертов в этом 10-15 рублей. Немного, можно разделить с другом, поэтому и калорий будет меньше. А даже если все слопаешь сам, не переживай, делай звук погромче и всю энергию отправляй в топовую музыку Радиус FM.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Сахар Городейский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены. 3 цены.
5: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Так что не просто трек от Дренчил, но настоящий гимн тем, кто покидает рабочее место. Освободи себя от большого желания работать, ставить какие-то рабочие рекорды. Нет, вот наступает мгновение, когда нужно просто взять и покинуть рабочее место для того, чтобы, конечно же, вместе со мной, с Ольгой Венской, наполняться исключительно топовой музыкой и, да, беззаботностью. Да, к этому тебя призываю. Иногда это очень даже полезно, чтобы переключить свои мысли. И под какие же треки будем с тобой наслаждаться этой жизнью? Под «Sophie and Jens». Да, просто «Shut up and dance» – идеальная формула идеального вечера. KDDK. Да, еще красотка Deutsche. Ну и прямо сейчас актуальный прогноз погоды на завтра. Говорят, что погода свой капризный нрав менять не собирается. Дожди будут, и даже чуть больше, чем сегодня.
0: Радиус FM о погоде.
1: Это случай, когда глаза мы не видели этот прогноз погоды, но все-таки приходится его читать. В Бресте завтра дожди плюс 19. В Гродно тоже бесконечный дождь и плюс 19. В Минске тоже все время дождь и плюс 19-21, но зато теплее. Далее смотрим. Витебск 20-22 со знаком плюс и тоже осадки. В Могилев 21-23 тоже дождь, местами грозы. А вот в Гомеле 22-24 теплее всего из областных центров, но не поверишь, в этом городе тоже дождь с грозой.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
4: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении на Радиус FM.
4: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.43, точное драйвовое. Самое время заглянуть в наш телеграм-канал. Радиус ФМ, заходи и отгадывай тот трек, который зашифровал мой соведущий нейропомощник. Зовут его Игорь, и он уже с нами на связи.
2: Привет, ну что, поиграем?
1: Да, обязательно поиграем. Совсем скоро выберем того, кто попадет в наш прямой эфир. А пока жду тебя в нашем телеграм-канале Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+. Радиус FM.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: 17:49, точное драйвовое. Сегодня этим вечером Кибертрек попытается отгадать. Прекрасная девушка. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Алло.
2: Вероника.
1: Вероника, очень приятно. Вероника, ну, ты же помнишь, я тут в студии не одна. Поздоровайся, пожалуйста, с моим нейропомощником. И Игорь его зовут.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Да.
1: С удовольствием. И прямо сейчас слушай внимательно задание.
3: Загружаю трек.

0: Помнит ли этот трек Вероника? Сейчас мы нее спросим. Вероника, ну что?
1: Нет.
0: Вообще не помнишь? Как же мне тебе помочь? Смотри, Радио ФМ — это информационный партнер фестиваля «Вива Браслав». И в этом году вот этот исполнитель, которого так вот перековеркал, и Игорь, мой помощник, тоже там будет выступать. Это, пожалуйста, единственная подсказка, которую могу тебе дать. Просто вспомню. Ну, прям, ты знаешь...
1: Дима, Билан, может быть.
0: Только хотела сказать, что это самый завирусившийся исполнитель. У него, что не трек, то обязательно огромное количество...
1: Дмитриенко, значит.
0: Ну, давай-ка я включу прямо сейчас ответ. Смотри, огромное количество треков он выпускает. Очень продуктивный артист. И при этом еще больше роликов потом вирусится по соцсетям. Это мод! Да, мод был в нашем эфире. Ну, в любом случае, тебе желание расстраиваться. И Игорь, я пойду немножко поругаю, потому что он как-то перестарался сегодня, мне кажется.
1: Да, да.
0: И Игорь, так больше нельзя! Вот, а тебя с удовольствием еще жду в эфире Радио ФМ. Хорошего вечера желаю.
1: Спасибо большое.
0: Пока. Да. Как-то странно замолчал. И Игорь, наверное, больше со мной сегодня не общается.
2: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
4: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
5: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Шашлык из птицы летний, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Реклама.

0: Автодрайв.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Эта дождливая симфония играет с нами на наших нервах. Это уже какой день подряд. И я надеюсь, что дожди прекратятся хотя бы ближе к выходным. А пока самое время, знаешь, превратиться в детектива и расследовать дело о пропавшем солнце, о пропавшем жарком лете. Лето, а помни, середина июля, а мы так тебя до сих пор и не прочувствовали. В общем, надеюсь, что все вернется на круги своя. Самые жаркие, самые приятные, самые солнечные. Но подробнее о погоде на завтра узнаем из предстоящего выпуска новостей. 18:00 в Беларуси. Он не в ответе за солнце, но зато знает самую интересную информацию к этому моменту. Это я про Влада Кучко. Влад, привет. О чем расскажешь?
3: Привет, Оля. Расскажу, какие камеры будут устанавливать в машинах в ЕС и почему школьникам в России отменили домашнее задание.
1: В радиусе новостей.
3: Беларусь и Узбекистан официально закрепили курс на долгосрочное экономическое и политическое взаимодействие. Главным итогом переговоров президентов двух стран в Минске стало подписание декларации о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном. Впервые в Беларуси специалисты выполнили замену участка тепловой сети без отключения горячей воды. Новая технология позволит проводить сложные ремонтные работы практически незаметно для жителей. В то же время в Минскоммунтеплосетях подчеркнули, что новая технология не заменит плановое отключение горячей воды, которые необходимы для подготовки к отопительному сезону. Военно-воздушные силы Эстонии после 22-летнего перерыва возобновили набор солдат срочной службы, сообщают местные СМИ. Уточняется, что призвали даже девушку. Она с другими новобранцами будет служить в дивизионе противовоздушной обороны. В Евросоюзе все новые автомобили должны быть оснащены системой, которая следит за усталостью и концентрацией водителя. Такие изменения ввели 7 июля. Камера анализирует положение головы, выражение лица и направление взгляда. Если водитель слишком долго отвлекается от езды, система подает сигнал тревоги. В Еврокомиссии пояснили, что от 10 до 30% ДТП в Европе происходит из-за потери концентрации водителей на дороге. С нового учебного года в России больше не будет домашних заданий для учеников первых классов. Раньше оно давалось, но требования были следующие. Ребенок не должен выполнять его более часа, а если нужно использовать компьютер или ноутбук, не более 20 минут. Однако с этого учебного года домашняя работа исключена полностью для первых классов. На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США 2,86, 100 российских рублей 3,76, 10 китайских юаней 4,21. И в завершении. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно и Бресте ночью плюс 11-13, днем плюс 17-19. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 21-23. В Гомеле ночью 11-13 со знаком плюс, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, далее в эфире Автодрайв.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.12, точное драйвовое. Самое время переключиться на наш абракадабр в телеграм-канале Радиус ФМ. Заходи прямо сейчас. Тут 3 классные подсказочки. Итак, это то, что мы загадали. Близкий родственник сливы и персика. А также горькое. Это имеет выраженный запах из-за вещества, которое называется амигдалин. А еще цианистый калий пахнет горьким этим. Что это? Догадался? Пиши в телеграм-канале под этим заданием свой ответ. Коммент и жди мой звоночек буквально через 3 трека. Сыграем с тобой, и, возможно, именно тебе повезет заполучить от Радиус ФМ брендированный мангал, потому что лет вернется, оно мне уже звонило, знаю точно, значит, будет повод для классных горячих пикников.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.22 точное драйвовое. Себя в аккаунте она обозначила как Lucky, что значит счастливчик. Привет, алло. Привет, счастливчик.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Всем. Так, я только что творческий псевдоним, это верно?
2: Да. Так. Ну, да. Хочется, чтобы как-то привлекать что-то хорошее.
1: Ну, привлекается?
2: И звучать то же самое хочется.
1: Ну, конечно, Радиус ФМ позвонили. Конечно, конечно, да. Ну, а по паспорту?
2: Ирина.
1: Ирина, вот, Ир, я тебе желаю действительно удачи. Ты знаешь, порекомендую не спешить с ответом. Задача непростая. С первой попытки попытаться отгадать, где же спрятан топовый трек Радиус ФМ от 1 до 7. 7 пар наушников. В каких же запрятан трек? Попробуй отгадать. Итак, первая цифра какой будет?
2: Уже называли, да?
1: Уже можно даже. Я так волнуюсь за тебя, что я прям...
2: Я когда-то его сыграла, и очень... Вообще, чуть ли не с последней попытки, ну, цифру назад. Вот я играю второй раз, попробую... Будет.
1: Так, то есть на опыте такая у нас Ира прямо сейчас. Хорошо.
2: Да.
1: Так, а цифра уже прозвучала? Я вот не поняла.
2: Пусть будет цифра 2 раз второй раз.
1: Цифра 2. Не могу не спросить, что с этой цифрой связано в жизни.
2: У меня знакомой подруги день рождения, очень хорошая подруга, с которой я много лет дружу. Вот и день рождения, 2 числа.
1: Ну, что я могу сказать? А давай-ка прямо сейчас мы послушаем сообщение вчерашнего участника. Вот так, пойдем.
3: Привет, я Ксюша, участник игры «Абракадабра». Я прячу трек «Радиус ФМ» в наушниках под номером 2.
1: Ты представляешь, твоя лучшая подруга, это больше, чем лучшая.

Слушай, ну пока же. На этой неделе ты абсолютный лидер. Будет еще завтра игра, поэтому будет понятно, будут у тебя соперники или все-таки заберешь все сама. Брендированный, классный подарок тебе достается от радио.

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
3: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е+ в Евро. Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 18.33, точное, драйвовое, что-то про Unwashed, Инна, румынская певица, нам прямо сейчас пела. Что-то ждем, что ждем, естественно, что жару, возвращение лета. Надеюсь, наше желание лето чувствует и обязательно уже вернется. Вот, например, в грядущие выходные будет самое то. А пока из горяченького, только топовая музыка Радиус FM, здесь Metro Boomin. Также Лирик. И Бенсон Бун. А еще горячий прогноз погоды. Ну, не потому, что температура завтра будет высокая, но потому, что он актуальный, с пылу, с жару.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным Белгидромета, завтра будет достаточно дождливый денек. Местами по стране ожидаются еще и грозы. Так вот, в Бресте 17-19 выше нуля осадки. В Гродно тоже до плюс 19 дождь. В Минске 19-21 осадки. В Витебск 20-22 со знаком плюс тоже будет идти дождь. Далее Могилев 21-23 тоже осадки. В Гомеле теплее всего из областных центров 22-24. При этом, ну, как-то неудивительно, осадки, дождь на пару с грозой.

0: на lato.by.
1: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Люся и Витя всегда мечтали завести котенка, но у них все равно получались дети.
6: Фу!
5: Нормально!
4: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: На 18.42 точное драйвовое самое время переключиться на важную информацию. Конечно же, в такие дождливые дни очень легко впасть в депрессию. Специалисты советуют окружать себя почаще, побольше какими-то яркими вещами. Ну, например, ты можешь разбросать по квартире яркие мандарины. Во-первых, это красиво, ярко. А во-вторых, они имеют особый запах, который тоже будет направлен на то, чтобы возбуждать твою эндокринную систему и работать на то, чтобы гормоны счастья достаточно количестве у тебя тоже появлялись. Дофамин, например, как вариант. Что еще советуют специалисты? Как раз-таки вдыхать любимые запахи. Запахи уюта, есть такое понятие. Это может быть в том числе запах свежей выпечки, запах соломы, например, запах хлеба свежеиспеченного. Это то, что дарит нам приятные ощущения, чувство уюта, расслабления, и к тому же тоже стимулирует эндокринную систему на выработку гормонов-медиаторов. Ну и также специалисты советуют, как это ни странно, не залегать на диван под теплый уютный плед, а почаще двигаться, потому что именно в движении гормональная система тоже в хорошем смысле приходит в движение и опять-таки начинают вырабатываться гормоны дофамин, например, и не только, в общем, гормоны-медиаторы. А двигаться лучше всего уже проверено по себе под топовую музыку. Радиус FM, делай звук погромче.
0: Автодрайв на Радиус FM.
3: And this town's lost its faith, our colors will fade.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Подобрал для тебя очень классный товар, который подойдет в такую дождливую погоду, во-вторых, будет выглядеть стильно, а в-третьих, выступит даже антистрессом. Что это такое, спросишь ты? Это пиджак из пупырышек. То есть, ну, как будто он из целлофана сделан, покрыт такими пупырышками. Но еще раз говорю, такая история модная позволит тебе в дождь оставаться сухим. Даже если ты зонтик забыл, ничего страшного. Но даже если ты где-то вдруг впадешь в стресс и будешь просто вот эти пупырышки щелкать, и все, расслабляться будешь. Ученые доказали, что щелканье пупырышек помогает расслабиться даже в самых напряженных ситуациях. В общем, пиджак антистресс – это то, что нужно каждому из нас, да еще в такую дождливую погоду. Цена вопроса от 40 рублей. Есть, конечно, дизайнерские решения наших белорусских известных дизайнеров, но маркетплейсы отреагировали на этот когда-то завирусившийся товар и вот выдали такой пиджак уже более в низком ценовом диапазоне. Так что доступен он абсолютно всем, а еще столько удовольствия доставляет. Ну а далее еще больше удовольствия от топовой музыки Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
6: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
7: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну и так же, как идет бесконечно дождь за окошком последние дни в Минске, можно бесконечно слушать наш блог без прерывов на рекламу разговоров. Блог из 10 топовых треков. В ближайшее время Crash Adams. Мари Крамбрери. Которая обещала приехать в Брест в ближайшее время и дать там бесплатный концерт. Гугли подробности. А еще Сэм Смит и Ким Петрос. Тот самый завершившийся трек Unholy. Проверено на себе. Этот трек нужно слушать на полную мощь. В автомобиле качает бесконечно. Бесконечно можно слушать и Влада Кучко, и его самые интересные новости. 19:00 в Беларуси. Влад, привет еще раз. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Расскажу, какое здание переименовали в честь Трампа и какие бесчинства совершил робот-доставщик.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня прошли переговоры президентов Беларуси и Узбекистана. Были подписаны важные документы о сотрудничестве. Также звучали и конкретные предложения. О них рассказал Александр Лукашенко. Бойцы МЧС ликвидируют последствия грозового фронта в Гродненском регионе. В 8 районах области и самом Гродно повалило деревья. За сутки бойцы МЧС более десятка раз выезжали для освобождения проезжих частей. Пострадавших нет. По прогнозам синоптиков, сегодня по Гродненской области местами также ожидаются грозы. Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде сегодня был официально переименован в честь президента США Дональда Трампа. Это следует из заявления авиагавани в соцсетях. Там также подчеркивается, что обновление вывесок и ребрендинг аэропорта не повлияет на впечатление от путешествий. Они останутся прежними. В Москве произошло ДТП с участием робота-доставщика. Видео инцидента быстро разлетелось в социальных сетях. Выполнив заказ, робот отъезжал от жилого дома и по неосторожности задел стоявший на парковке автомобиль. Робот-доставщик решил скрыться с места происшествия, просто развернувшись и уехав. Это первый подобный прецедент в России. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, при грозах ветер порывистый. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно и Бресте ночью 11-13 градусов тепла, днем 17-19 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью 9-11 со знаком «плюс», днем 21-23 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva Braslov.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.31 точное драйвовое закат сегодня в Минске случится в 21.42. Но бывают такие дни, когда ты хочешь, чтобы они быстрее прошли, потому что впереди долгожданное потепление. Синоптики нам обещают, что ближе к выходным, да, станет теплее. Но что главное в этой истории, чтобы прекратились дожди? А пока на завтра снова грозы, снова бесконечные осадки. Поэтому самый модный аксессуар этой недели – это, конечно, зонтик.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: А еще какой-нибудь бомбер или худи, потому что холодно, нетипично для июля. Температура отстает от климатической нормы на пару градусов. Смотри, в Бресте всего 17 градусов, завтра дожди. В Гродно 17-19, выше нуля тоже осадки. В Минске 19-21 со знаком плюс и тоже дождь. В Витебске повыше температура 20-22 со знаком плюс, но тоже осадки. В Могилеве еще на пару градусов теплее, плюс 23, но тоже дождь. Грозы, дожди и плюс 24 в Гомеле.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с дерматологом Светланой Якубовской поговорим о загаре и о том, как защищать кожу в летний период.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Аван Рокстон, прям каждое сердечко, я уверена, отозвался этот трек. Если, правда, только приятные эмоции сейчас испытываешь, то заходи, поделись ими. У нас на сайте radiosfm.b можешь отлайкать каждый трек, который вызывает у тебя трепет внутри. Ну, а еще пройди, пожалуйста, музыкальное тестирование, получи за это подарок. Яндекс.Станция Алиса. Вот уж действительно классный подарок за твои старания. Ну и за наше желание сделать идеальный плейлист, который прям точно захочется слушать на репите. Ну, а я, Ольга Венская, желаю тебе классного вечера. Вот просто крепко-крепко. Очень тепло тебя обнимаю. Ну и напоминаю про то, что в выходные погода изменится в лучшую сторону. Пусть эта мысль тебя согревает. А пока только горячие треки в эфире Радиус FM. Ну а после чего в 20.00, сразу после выпуска новостей в нашем эфире, будут звучать те исполнители, которые приедут на самый горячий фестиваль этого лета. Вива Браслав, слушай вместе со мной и планируй классные маршруты по Беларуси уже в конце июля.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Опять за продуктами?
3: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европт.ру. Городской телефон 388-76-76.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Беларусь и Узбекистан утвердили дорожную карту сотрудничества до 2030 года. По итогам переговоров президентов двух стран состоялся обмен документами между вице-премьерами. Ключевым из них стала декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. В Беларуси решили улучшить качество мобильной связи на автомобильных дорогах. Вышки могут появиться вдоль трасс. Это типовое решение согласовали также с ГАИ, чтобы оно было безопасным для дорожного движения. Данный подход в сравнении с размещением вышек на полях имеет ряд преимуществ. Он реализуется быстрее и дешевле. Летом в Беларуси вырос спрос на топливо, однако в Белнефтехимии его назвали традиционным. Все дело в отпусках, сельхозработах и начале дачного сезона. Как подчеркнул заместитель председателя концерна Владимир Сизов, поводов для беспокойства населения нет. Он подчеркнул, что белорусы полностью обеспечены необходимым количеством нефтепродуктов. Полноценный трейлер фильма «Дюна 3» появился в сети. Фильм выйдет в зарубежный прокат 18 декабря. Сюжет ленты строится по книге «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В каст картины вошли Тимоти Шаломе, Зендея, Флоренс Пью и Роберт Паттисон. Финишная прямая кастинга на «Фактор Бай». Сегодня команда Белтелерадиокомпании начала прослушивание в Минске. В белорусской столице 5 дней внимания ко всем желающим проявить свой талант. Тех, кто захочет продемонстрировать свой вокал, будут слушать до 13 июля без выходных на проспекте Победителей, 49. И в завершении «Твоя умная колонка» ждет команду «Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, при грозах ветер порывистый. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно и Бресте ночью 11-13 градусов тепла, днем 17-19 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью 9-11 со знаком «плюс», днем 21-23 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров Viva Braslov на Радиус FM.

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно и Бресте ночью плюс 11-13, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 10-12, днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью 10-12 градусов тепла, днем 20-22 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 21-23. В Гомеле ночью 11-13 выше нуля, днем 22-24 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с дерматологом Светланой Якубовской поговорим о загаре и о том, как защищать кожу в летний период.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. С выпуском новостей Влад Кучко. Президенты Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подписали декларацию об установлении отношений и стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном. О главных итогах переговоров рассказал Александр Лукашенко.
2: Вышли на максимальный в истории двусторонних отношений показатель объема взаимной торговли и вплотную приблизились к миллиарду долларов. Поэтому мы с президентом едины во мнении, что совместными усилиями нашим странам по плечу и более амбициозная задача – удвоить эти показатели к 2030 году. И как мы сегодня увидели в процессе наших переговоров, мы это можем сделать.
1: В Минске открылся торговый дом Узбекистана. Новая площадка будет не только представлять товары узбекских производителей, но и помогать развитию деловых связей между двумя странами. Здесь уже представлены бытовая техника и текстиль, а в дальнейшем ассортимент пополнят сельскохозяйственная продукция и другие товары. В церемонии открытия приняли участие представители правительств Беларуси и Узбекистана. Тревоги за урожай нет, отметили в Белгидромете. На большей части территории Беларуси тепло и влагообеспеченность благоприятно влияют на сельскохозяйственные культуры, способствуют росту и развитию корнеплодов, а также картофеля. Однако некоторые нюансы все же есть. По словам специалистов, без потерь не обойдется. Прежде всего на юго-западе республики, где с весеннего периода и до сих пор сохраняется сложная обстановка в связи с засухой. Президентский спортивный клуб анонсировал новый оригинальный проект «Марафон 10 тысяч шагов». Ежедневно с 24 июля в течение 100 дней нужно проходить 10 тысяч шагов так, чтобы 31 октября в сумме их было миллион. А чтобы претендовать на главный приз – сертификат на путешествие номиналом 15 тысяч белорусских рублей – нужно подтвердить минимум 80 дней марафона. И в завершении. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, при грозах ветер порывистый. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно и Бресте ночью 11-13 градусов тепла, днем 17-19 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, далее в эфире шоу «С толком».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Лето – это про солнце, море, вечеринки и, конечно же, красивый загар. Но вот у многих с последним бывают вопросы. Вместо ровного загара легко получить обгоревшую кожу, а бонусом еще и облезть. Меня зовут Полина Тарасевич, вы слушаете шоу «С толком», и сегодня будем говорить о том, как защищать свою кожу в летний период и добиться того самого загара. У меня в гостях врач-дерматолог Светлана Якубовская. Светлана, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Как вообще солнечные лучи влияют на нашу кожу и чем могут быть опасны, вот помимо ожогов?
5: Ну, на самом деле, отвечая на этот вопрос, немножечко науки, солнечное излучение делится, грубо говоря, то, которое достигает нашей кожи, нашей земли, на два вида. Ультрафиолетовое излучение типа А и ультрафиолетовое излучение типа Б. И вот как раз-таки ультрафиолетовое излучение типа Б ответственно за солнечные ожоги, за повреждение нашей кожи и ответственно, к сожалению, за развитие такого опасного заболевания, как меланома, если солнечных ожогов будет много. Ультрафиолетовое излучение типа А, оно как бы менее вроде опасно, но оно повреждает наши клетки кожи более глубоко и способно провоцировать в первую очередь и ответственно оно за старение нашей кожи, за образование свободных радикалов в ней, которые повреждают наши клеточки и, соответственно, провоцируют морщины, сухость. Чуть в меньшей степени ультрафиолетовое излучение типа А ответственно за солнечные ожоги, но, тем не менее, основное воздействие ультрафиолета, вот оно таково.
4: А правда ли, что под воздействием солнца состояние кожи может становиться лучше? Например, вот говорят, что тоже акне или кератоз, там другие кожные заболевания от загара менее заметны.
5: Да, вот абсолютно верно вы сказали, менее заметны. Действительно, на фоне загара, особенно если это загар такой активный, то действительно менее заметны и прыщики какие-то, высыпания, и как будто бы пигментация становится менее заметной. Но это действительно просто видимый эффект. Ультрафиолет не лечит акне, не лечит кератомы, а наоборот его маскирует. А потом наступает осень, постепенно наша кожа обновляется, как говорят по-простому, смывается загар, и мы видим все те же высыпания, все те же пигментации и даже иногда больше. Поэтому, ну, такое себе дело пытаться замаскировать все какие-то недостатки на нашей коже ультрафиолетом, потому что в итоге можно потом получить, наоборот, их усугубление.
4: А что касаемо вот витамина D, можно ли, так сказать, получить человеку нужный объем этого витамина благодаря солнечной погоде, так сказать?
5: Да, вот как раз-таки ультрафиолетовое излучение типа Б, которое в наших широтах актуально и активно с марта по конец сентября, отвечает за синтез в организме витамина D. Но, к сожалению, те, кто рассчитывает на то, что летом позагорает и на весь год запасется витамином D, ошибаются. Потому что на самом деле, к сожалению, тот витамин D, который способен синтезироваться в нашем организме под воздействием ультрафиолета, это буквально 10-15% от всего количества витамина D, которое нам нужно. И в основном, к сожалению, получить запасы мы можем исключительно применяя специальные вот биологически активные добавки. Безусловно, в коже будет под воздействием ультрафиолета синтезироваться витамин D, но здесь есть нюансы. Например, люди, у которых псориаз, кожные заболевания, такие как экзема, атопический дерматит, у них, к сожалению, довольно часто наблюдается дефицит этого витамина, потому что, возможно, в результате того, что в коже есть определенные изменения, и происходит как будто бы какое-то предотвращение оптимального, правильного синтеза витамина D в организме. Поэтому есть здесь нюансы.
4: В общем, увы и ах.
5: Да, да.
4: Давайте перейдем уже конкретно к загару. Существует ли безопасный загар?
5: Вот нет, к сожалению, безопасного загара нет. Хотя иногда пытаются многие рекомендовать как-то вот загорать именно правильно. Вообще, по сути, давайте разберемся, что такое загар. Загар – это защитная реакция нашей кожи в ответ на воздействие ультрафиолетового излучения. То есть ультрафиолет кожу повреждает в любом количестве и в любом случае. А наша кожа, благодаря клеткам меланоцитам и тому, что эти клетки синтезируют пигмент меланин, пытается таким образом защититься и придает нашей коже вот этот такой вот коричневатый, красивый, модный оттенок, но тем не менее это защита в ответ на повреждение. Поэтому мы не можем сказать, что есть такое понятие, как безопасный загар. Хотя мы пытаемся иногда так говорить.
6: Ну вот, я, например, очень часто слышала, что якобы, ну это давно еще было, чтобы перед тем, как ехать в отпуск, чтобы получить красивый загар, подготовить кожу, нужно сразу же сходить в солярий. Но все мы знаем, что солярий — это еще похуже.
5: Да, это солярий — это тоже зло. Это, как правило, ультрафиолетовое излучение типа А в достаточно большом количестве, очень интенсивное, которое, еще раз повторюсь и напомню, ответственно за старение нашей кожи, а мы ведь тоже не хотим все-таки стареть, чтобы у нас появлялись морщинки. Поэтому загореть предварительно в солярии — это не очень хорошо. И это касается любого типа кожи. Но, конечно, если все-таки дать какие-то рекомендации, да, мы же все равно все будем загорать, но это понятно. И все равно мы выходим на улицу летом, не всегда используем солнцезащитные кремы. Пусть это будет не активное лежание на пляже или работа на грядках где-то, или у речки, у озера. И прям вот особенно в то время, когда солнце активно, в 12 в час. А пусть это будет, ну, хотя бы, так скажем, порционно, дозированно, до 10, до 11 и после 16, если проводить время на улицу. Если нужно быть в активные солнечные часы, то тогда обязательно солнцезащитным кремом. И не сразу вот выглянуло солнце, жара, и вы прям пошли получать эту дозу витамина D и пытаться за один день получить красивый загар. Если у вас светлая кожа, первый-второй фототип, вы однозначно сгорите, даже через 10 минут.
6: Понимаю.
5: А сгореть это тоже очень неприятно.
6: Да. Вот вы уже коснулись как раз-таки солнцезащитных кремов. SPF-кремы. Как они защищают нашу кожу и как их правильно подбирать? Вот на что стоит обращать внимание в составе?
5: Да, солнцезащитные кремы делятся на две группы. Первые – это те, которые содержат в своем составе оксид цинка, диоксид титана. И вторая группа – это кремы, которые содержат химические фильтры, такие сложные названия – октокрилен, авобензон, гомосалат и так далее. Их очень-очень много. Как они работают? Есть такое мнение, заблуждение, что солнцезащитные кремы на основе оксида цинка, диоксида титана – это физические фильтры. Они якобы полностью отражают ультрафиолет и максимально таким образом безопасны. А солнцезащитные кремы на химических фильтрах, они якобы поглощают ультрафиолет, преобразуют, и таким образом наша кожа повреждается. На самом деле и те фильтры частично поглощают и частично отражают. Но при нанесении на кожу, да, они разные. У них разные текстуры. Например, солнцезащитные кремы на оксиде цинка, диоксиде титана, они такие плотные, жирные, часто оставляют белесый оттенок. И это не всем нравится, не всем комфортно. Если у вас, например, жирная проблемная кожа, то они могут даже спровоцировать высыпание. Солнцезащитные кремы на химических фильтрах, они более легкие. Но минус. Они иногда придают одежде желтый цвет, потому что вот такой химический фильтр, как авобензон, он действительно может придавать окрашивание одежды, и это тоже неприятно. Далее, химические фильтры иногда при нанесении близко к глазам дают пощипывание и слезотечение, и это тоже неприятно. И плюс, иногда они могут давать как будто бы ощущение металлического привкуса во рту. Но они легкие, они не белесые, они прекрасно подходят для обладателей жирной проблемной кожи. Поэтому здесь, мне кажется, выбирая солнцезащитный крем, нужно ориентироваться на тип кожи, на состояние кожи. Потому что есть такой нюанс, если все-таки кожа очень чувствительная, часто бывают аллергические реакции на различные компоненты, лучше все-таки брать вот эти плотные кремы, которые на физических фильтрах. Но вообще, я всегда говорю, лучше любой солнцезащитный крем, чем никакой. Поэтому, если выбора нет, берем любой. Если выбор есть, и, например, у вас кожа суперчувствительная, сухая, есть проблема экзема, атопического дерматита, выбирайте на физических фильтрах. Оксид цинка, диоксид титана. Если кожа жирная, проблемная, вы любите легкие текстуры, она нечувствительная, то тогда можно выбирать на химических фильтрах. Как правило, производитель так и пишет на упаковке. Mm-hmm. Этот на таких фильтрах, этот на таких.
6: Mm-hmm. А вот еще такой момент, это уже больше своего интереса. А бывают тональные средства с SPF, там пишется. Это тоже как-то работает или все же это не заменит полноценный крем?
5: Если мы будем наносить тональный крем в таком же количестве, как рекомендуется наносить и солнцезащитный, то есть, например, у нас тональный крем с SPF 50.
6: Угу.
5: и мы используем и хотим применять только его. Давайте тогда нанесем его, например, на лицо в количестве 1/4 чайной ложки или примерно 1.5 пальца, указательные и средние. Угу. И мы получим значение SPF 50, и все будет красиво, мы защищаемся от солнца таким образом. И тон нашей кожи придаем, и имеем защиту. Но кто наносит в таком количестве тональный крем?
6: Ну да.
5: Как правило, тональный крем – это, ну, 2 горошинки, может, больше. Никак не 1/4 чайной ложки.
6: Ну, конечно. Да.
5: Поэтому вот здесь вопрос.
6: А вот как раз-таки вы уже коснулись вот этого вот правила чайной ложки. А сколько крема нужно выдавить на лицо и на тело? Чем это все отличается? Вот давайте про это поговорим.
5: Да, на тело, если мы хотим получить полноценную защиту от солнца, должно быть 30 мл нанесено взрослого человека, ребенка 15 мл. Это если мы говорим про все тело. Угу. Если мы говорим про лицо, то это, как правило, 1/4 чайной ложки только лицо, и 1/2 чайной ложки, это если все-таки мы говорим еще про уши, про шею, немножко зайдя на грудную клетку, а то часто мы лицо помазали, а уши сгорели потом, потому что мы на них ничего не нанесли. Конечно, это не всегда удобно, наносить вот такое количество средства. Но если мы наносим меньше, мы получаем меньшую защиту. И если мы, например, где-нибудь на пляже, на море или в горах, там солнце, как правило, активно, и значение ультрафиолетового индекса там намного выше, чем в наших широтах, то, конечно, мы должны выбирать все-таки максимальное значение SPF 50 или даже 100 и стараться наносить в нужном количестве. Если мы в черте города, мы можем выбрать, например, SPF 50, но нанести чуть меньше. Тогда и защита будет немножко меньше. Но если вы параллельно еще и будете стараться где-то быть в тени, не сидеть на солнышке, то это тоже будет правильно.
6: То есть, получается, обязательно стоит покупать кремы разного уровня защиты, вот уже в зависимости от того, в каких внешних условиях мы находимся. Если я собираюсь, там, допустим, вот в горы побольше, если, например, я хочу, там, не знаю, по городу пройтись, то лучше все-таки поменьше выбирать. Все правильно,
5: да? Не то чтобы лучше, но так можно.
6: Ага.
5: Но, с другой стороны, иногда тоже это некомфортно. 100-500 баночек,
6: да.
5: И вот этот в город, вот этот на море. Поэтому я рекомендую чаще всего своим пациентам выбирать один вариант, например, SPF 50. Вы точно не прогадаете. Он везде пригодится и везде подойдет. И использовать его, да, самое главное, в правильном количестве.
6: А я напомню, что вы слушаете шоу «С толком». Меня зовут Полина Тарасевич. У меня в гостях врач-дерматолог Светлана Якубовская. Обсуждаем уход за кожей в летний период. А вот чем отличаются солнцезащитные кремы для лица и тела? Могу ли я, вот, например, нанести на лицо тот же крем, который я наношу на тело?
5: На самом деле, да, вполне можете, но солнцезащитные кремы для тела часто довольно плотные все-таки. Для лица производители стараются делать более легкие текстуры или, допустим, тон добавить. Поэтому, в принципе, если у вас сухая кожа, вы можете, да, взять одну баночку и применять солнцезащиту как на лицо, так и на тело. И не делить отдельно для лица, другой для тела. То же самое вот касается и когда мы говорим про солнцезащитные кремы для детей или для взрослых. Многие считают, что для детей нужна какая-то отдельная баночка, для взрослых другая баночка. Вы можете один и тот же крем, фильтры-то все одинаковые для детей и для взрослых, использовать и для себя, взрослого человека, и для ребенка. Но просто, конечно, деткам все-таки, особенно если это совсем малыши, мы советуем выбирать кремы исключительно на физических фильтрах, да, или чтобы были только стабильные химические. То есть тут мы смотрим на состав. Ну а что касается, например, все-таки лицо и тело, если у вас, например, жирная кожа, проблемная кожа, и вы возьмете плотный жирный крем, который для тела нанесете на лицо, то можно спровоцировать высыпание. Поэтому вот здесь вот ориентируемся на тип кожи.
6: Когда актуален SPF-крем для лица? Только когда солнечно или лучше вообще не выходить без него на улицу?
5: Вот, замечательный вопрос, потому что лучи типа А, они круглогодичны, в отличие от лучей типа Б, да, которые с марта по конец сентября в наших широтах активны. Поэтому логично было бы сказать, что да, мы должны круглогодично использовать солнцезащитный крем. Но если мы так будем делать, то мы как бы применяем их немножко не по назначению. Потому что все-таки основная задача солнцезащитного крема – это защитить от лучей типа Б, от ожогов. А когда солнце неактивно, лучей типа Б нет, то вроде бы как, нужен ли нам солнцезащитный крем. Но я знаю, что многие используют солнцезащиту круглогодично, потому что они хотят защищаться от лучей типа А. Например, это актуально у кого? Пигментация. Или, допустим, если вы много времени проводите осенью и зимой на улице, а солнце тоже иногда светит очень ярко, даже в этот сезон. Поэтому это не будет ошибкой. И вот я абсолютно не против. Мы таким образом защищаем себя от старения, от лучей типа А, которые его провоцируют. Но мы помним, что солнцезащитные кремы бывают иногда плотные, некомфортные. Как их сочетать с макияжем? Как их сочетать со своим обычным уходом? И иногда, если мы неправильно их выбираем, то можем даже навредить своей коже. Поэтому вот мне кажется, все должно быть как-то грамотно и разумно. Если вам прям идеально подходит солнцезащитный крем круглый год, не провоцирует он никакие высыпания, все хорошо, пользуйтесь. Но если есть какие-то нюансы, то мы можем с октября по конец февраля в наших широтах отдельный солнцезащитный крем для лица не применять. Это тоже не будет грубой ошибкой.
6: Как часто нужно обновлять защиту в течение дня? Вот, например, некоторые люди думают, что вот пошли люди утром на пляж, намазались, как бы искупались, вытерлись и думают, что, блин, а походу смылся SPF. Так ли это на самом деле? Как вот часто обновлять?
5: На самом деле, да, есть такая рекомендация. Мы наносим солнцезащитный крем за 20-30 минут до выхода на улицу и обновляем его каждые 2 часа, если мы находимся на улице, тем более, если мы на пляже. И каждый раз после каждого купания, неважно, это море, озеро, речка, или мы просто под душ стали. Даже если у вас водостойкий солнцезащитный крем, а то многие думают, ну, у меня же водостойкий, написано на баночке. Значит, я могу с ним купаться сколько угодно раз и не обновлять. Просто чуть дольше такой крем задержится на коже, чуть не так быстро смоется, но все равно обновлять нужно, потому что мы рискуем получить солнечный ожог. Иногда, когда мы используем солнцезащиту, действительно немножко расслабляемся, как будто бы я же защищен и могу там и в 12 в час лежать звездой на пляже, на речке.
6: Шутка.
5: Да, зато у меня будет красивый модный загар. И когда я вернусь с дачи или с моря, мне не скажут, а где это ты был и зачем ты вообще туда летал и ездил, если ты приехал белый. Вот это как раз-таки не нужно гнаться за модой, в первую очередь здесь здоровье. Я напомню, солнечные ожоги, чем они опасны? Они при частых таких вот ситуациях могут привести к раку кожи, да, то есть и мы это говорим про солнечные ожоги, которые были в детстве, в подростковом возрасте, это не только когда мы большие и взрослые, это вот за нашу всю жизнь. И вот каждое такое желание получить загар и не обновить солнцезащитный крем в итоге может нас привести к плачевным ситуациям.
6: Ну вот, а что вот, ну вот если так произошло, что все-таки, да, человек обгорел, кожа слезает после отпуска, хочется ее прям отодрать. Почему этого нельзя делать и как ускорить заживление?
5: Да, кожа и так страдает, а мы еще будем ее там травмировать больше. В первую очередь, конечно, если мы столкнулись с солнечным ожогом, не травмируем кожу. Никаких мочалок не надо тереть ее, не надо сдирать кожу с поверхности, не нужно мазать сметаной, маслом, майонезом. Мы это делаем, потому что оно холодное, нам легче.
6: Воспоминания из детства.
5: Да. Но на самом деле лучше нанести тогда какой-нибудь охлаждающий гель или легкий спрей, крем с декспантенолом. Они продаются в магазинах, в аптеках. Наносить можно так часто, как в этом есть необходимость. Принять прохладный душ или полежать в прохладной ванной. Если прям очень сильно болит кожа, то можно выпить даже нестероидный противовоспалительный препарат для того, чтобы унять эту боль. Но ни в коем случае не нужно мазать что-то жирное, не нужно там травмировать кожу, растирать. Ну а если вообще какие-то волдыри, пузыри пошли, то лучше обратиться к врачу, потому что бывают самые разные ситуации. Помним также, что много пить жидкости в этот момент нужно, потому что ультрафиолет, он пересушивает кожу, а если она сгорела, то тем более не хватает нашему организму влаги. Вот здесь, да, такие вот основные советы, моменты, которым стоит следовать. Ну, а вообще, конечно, лучше до таких ситуаций не доводить.
6: Вот еще один такой момент. Как насчет людей, у которых смуглая кожа от природы? Вот мы уже обсуждали, что как на нас действуют ультрафиолетовые лучи типа А, типа Б. Вот. Но очень часто вот смуглые люди говорят, я же как бы, ну, темненький, мне не нужна защита, ведь я не сгорю, так ли это?
5: Защита нужна всем, абсолютно всем. И сгореть могут даже люди с более темной кожей. Просто это, да, действительно, может быть и не так заметно, но у них тоже нередко и кожа облазит, и солнечные ожоги бывают. И это, опять же, дорога потом впоследствии и к сибарейным кератомам, и к пигментации. Пятнышки такие вот. Часто пациенты приходят по осени. Вот у меня на руках, на предплечьях, на грудной клетке, на спине какие-то пятнышки такие коричневые. Что это? Это лентига, пигментация. От того, что вы загорали на солнце, от того, что были солнечные ожоги. И они могут быть даже у людей с более темной кожей. Просто они могут быть даже еще более темные или чуть-чуть, иногда менее заметные, если их немного. Поэтому защищаться нужно всем. Неважно, какой у вас фототип, какой цвет кожи, потому что все мы, к сожалению, можем столкнуться и с меланомой, и с другими онкологическими кожными заболеваниями. А если мы будем солнце стараться избегать, как бы это ни звучало неправильно, но правильно загорать и стараться получить этот безопасный загар, то мы, конечно, себя максимально

0: если высыпание гнойничковое есть на спине, на груди, на плечах, вот такие продукты могут еще больше забить поры и спровоцировать высыпание. Поэтому масло для загара выбираем только, если сухая кожа. А сможет ли вообще само масло немножко усилить загар? Ну да, бета-каротин, да, это провитамин А. Он способен действительно немножко как бы стимулировать более ровный, красивый загар. Но опять же, безопасного загара не существует. И это масло для загара, оно ведь не защитит нас от солнечных ожогов. Тогда намажьтесь маслом и сверху еще солнцезащитным кремом. Вот тогда, наверное, это будет идеальный тандем и максимально безопасно для кожи.
1: Итак, ну тогда можем подвести мини-выводы, опять же, который раз повторяем, что безопасного загара не существует, поэтому защищайте свою кожу максимально, вот, и будет вам счастье. Светлана, спасибо большое вам за такой хороший разговор.
0: Спасибо и вам, всем здоровья.
1: Ну а на этом все. Полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiusfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
2: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
3: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно и Бресте ночью плюс 11-13, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 10-12, днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью 10-12 градусов тепла, днем 20-22 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 21-23. В Гомеле ночью 11-13 выше нуля, днем 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Радиус FM. Звук поставь.

0: возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
2: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Реклама.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Катя, и у нее был спокойный, в целом надежный партнер. Он не изменял, не давал поводов, не скрывал телефон. Но у Кати все равно иногда появлялось чувство тревоги. Он задержался на работе, внутри уже напряжение. Он написал позже обычного, и фантазия включилась. «Я ревнивая», — понимала Катя.
3: А я вот не понимаю, если повода нет, откуда тогда ревность?
2: Ревность не всегда про реальность, часто она про внутренний опыт. Психологически ревность без фактов обычно связана не с текущим партнером, а с ощущением небезопасности внутри отношений. Если у человека был опыт потерь, предательства, нестабильности или эмоциональной непредсказуемости, мозг начинает быть настороже даже там, где все спокойно. Он как будто заранее ищет угрозу, чтобы не быть застигнутым врасплох.
3: То есть это не про него, а про ее внутреннюю систему тревоги.
2: Именно. Есть еще один механизм – слабая опора на себя. Когда самоценность нестабильна, включается мысль «меня могут легко заменить». И тогда любое внешнее событие начинает восприниматься как сигнал опасности. Не потому что есть измена, а потому что есть страх ее возможности.
3: То есть ревность иногда – это не про любовь, а про страх потерять.
2: Да, и еще важный момент. Чем больше человек пытается проверять и контролировать партнера, тем сильнее обычно становится тревога. Потому что контроль не убирает внутреннюю причину. Он только на время снижает напряжение, а потом возвращает его снова.
3: То есть, чем больше проверяешь, тем меньше спокойствия?
2: Часто так и происходит. В такой ситуации важно разделять факт и фантазию. Что я точно знаю? И что я додумываю? Замечать триггеры. В каких ситуациях ревность появляется чаще всего? Усталость, стресс, одиночество, сравнение. Укреплять внутреннюю опору, свои интересы, цели, круг общения. Чем устойчивее я, тем меньше зависимости от тревожных мыслей. Говорить с партнером, не обвиняя, а описывая состояние. Мне иногда тревожно, я с этим работаю.
3: То есть ревность – это не доказательство любви, а сигнал, что внутри что-то тревожится.
2: Да, и зрелость отношений не в том, чтобы никогда не ревновать, а в том, чтобы понимать, что с этой ревностью делать, и не разрушать связь из страха, которого на самом деле может не быть.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь завершился. Александр Лукашенко лично проводил коллегу в аэропорту. Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным визитом 8 июля. Совместная программа глав государств началась в этот же день со встречи в формате тет-а-тет. Белорусский лидер пригласил коллегу в гости, где состоялось общение в неформальной обстановке. Сейм Литвы рассмотрит программу без пункта об угрозе со стороны Беларуси. Кроме того, в документе более не идет речь о дальнейшей международной изоляции восточного соседа, то есть Беларуси. Председатель Сейма Литвы отметил, что выбор подобного курса отчасти вызван позицией США, которые хотели бы видеть открытым экономический путь через страны Балтии. Впервые в Беларуси специалисты выполнили замену участка тепловой сети без отключения горячей воды. Новая технология позволит проводить сложные ремонтные работы практически незаметно для жителей. В то же время в Минск-Коммунтеплосетях подчеркнули, что новая технология не заменит плановые отключения горячей воды, которые необходимы для подготовки к отопительному сезону. В Евросоюзе все новые автомобили должны быть оснащены системой, которая следит за усталостью и концентрацией водителя. Такие изменения ввели 7 июля. Камера анализирует положение головы, выражение лица и направление взгляда. Если водитель слишком долго отвлекается от езды, система подает сигнал тревоги. В Еврокомиссии пояснили, что от 10 до 30% ДТП в Европе происходит из-за потери концентрации водителей на дороге. В Москве произошло ДТП с участием робота-доставщика. Видео инцидента быстро разлетелось в социальных сетях. Выполнив заказ, робот отъезжал от жилого дома и по неосторожности задел стоявший на парковке автомобиль. Робот-доставщик решил скрыться с места происшествия, просто развернувшись и уехав. Это первый подобный прецедент в России. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай только топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. На сегодня это все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, при грозах ветер порывистый. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно и Бресте ночью 11-13 градусов тепла, днем 17-19 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью 9-11 со знаком «плюс», днем 21-23 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Пен.бай, телефон 214. Повышение прибыли не разыграно.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
2: Тут есть.
1: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Представь, что дизайнер создал невероятно красивый сайт с редким изысканным шрифтом, но ты открываешь его со старого телефона, который этот шрифт просто не поддерживает. И что же произойдет? Сайт выдаст ошибку и закроется? Ну, нет. Сработает технология под названием Fallback. Что же это такое, сейчас расскажу.
0: Технодзен.
1: По сути, Fallback — это запасной упрощенный сценарий на случай сбоя. Браузер поймет, что красивый шрифт не загружается, вздохнет и покажет тебе обычный надежный Arial. Это выглядит не так изящно, но сайт работает, и ты можешь прочитать текст. Система не сломалась, она просто мягко адаптировалась. И, как мне кажется, в жизни мы часто бываем слишком жесткими. Мы придумываем идеальный сценарий дня, идеальная тренировка, идеальное свидание, рабочий процесс. И если хоть одна деталь идет не так, мы паникуем, злимся и чувствуем, что день полностью испорчен. Наша система в таком случае вылетает с ошибкой, потому что у нас нет ментального фоллбека.
0: Технодзен.
1: Поэтому мой совет тебе на сегодня. Пропиши в своей голове простые запасные сценарии. Не успеваешь на полноценную часовую тренировку? Пусть твоим фоллбеком станет обычная 5-минутная разминка. Не получается провести тихий вечер без забот? Сделай фоллбек на 3 глубоких осознанных вдоха в тишине. Учись гибкости у технологий. Жизнь не обязана быть идеальной. Главное, чтобы она продолжалась.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно и Бресте ночью плюс 11-13, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 10-12, днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью 10-12 градусов тепла, днем 20-22 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 21-23. В Гомеле ночью 11-13 выше нуля, днем 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. I'm so-

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радиус FM. Бибер Рекса и Faithless.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение. Зависит от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 со знаком плюс. В Витебске 20-22 градуса тепла, в Могилеве 21-23 выше нуля, в Гомеле плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовых.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 со знаком плюс, в Витебске 20-22 градуса тепла, в Могилеве 21-23 выше нуля, в Гомеле плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами, при грозах ветер порывистый. Утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 со знаком плюс, в Витебске 20-22 градуса тепла, в Могилеве 21-23 выше нуля, в Гомеле плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

0: Радиус FM. Наше.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Здесь Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 со знаком плюс. В Витебске 20-22 градуса тепла, в Могилеве 21-23 выше нуля, в Гомеле плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.